Орхидрадио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Солнечный ритм этого лета. My best summer. Новый час –

0: Хит-радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio. Постоянен.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Powerhit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Power Play.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик» Мария Ивановна. Студия

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Утреннее шоу вновь на 104.5. Всем доброе утро. Здрасте. Меня зовут Сергей Сачков. Я по-прежнему один против сна здесь у нас на Power Hit Radio. И вы знаете, если вы любите водные развлечения, как их любят, собственно, и ваши ведущие, то есть у меня вариант, как на самом деле бюджетно взять на них-то поглядеть. Для этого вам больше не нужно ехать ни в Кронштадт, чтобы смотреть на всякие парады, ни куда-то за границу, тем более отправляться. Вы просто едете на озеро на Марата, и там, ну, практически самая настоящая утиная флотилия. По крайней мере, вчера она там разворачивалась, ну, очень и очень красиво. Хотите маленькие, хотите гигантские, все что угодно. Любые виды птиц и уток, в частности, вас будут поджидать. Можно это смотреть, созерцать и получать самое настоящее удовольствие. Вы только с собой не забудьте захватить не только крупы для уточек, для всяких, но еще и для себя персик какой-нибудь или черешню. У нас же все-таки номинальное лето, пускай плюс 6 градусов прямо сейчас у нас в Мурманске. Начинаем с вами рабочий день, 23 июня. Июня с ума можно сойти у нас с вами на календаре, так что просыпайтесь, вставайте, уж рабочий день скоро начинается. Всем доброе утро!

0: Сегодня в наш утренний круиз-контроль возвращается наш Макс Байков, который наконец-то приехал с своего длинного автомобильного отпуска. И понятное дело, какую тему будем с вами сегодня обсуждать. Дело в том, что ремонт автомобиля в отпуске, как пишет наш Макс Байков, это всегда стресс. Когда машина выходит из строя, это всегда вызывает досаду. Но если это происходит в дороге, вдали от дома, то разочарование может быть особенно сильным. Тем не менее, поломки на трассе – явление нередкое. Вот мы и сегодня, понятное дело, Макса будем расспрашивать, имеет ли эта тема к нему непосредственное отношение. И у вас хотим узнать, были ли подобные неприятности вместе с вами, что именно ломалось в дальнем путешествии, как вы справились с ситуацией, сколько составила задержка в пути. Ваши истории, ваши комментарии оставляйте, пожалуйста, в нашей группе во ВКонтакте. Открыто наше мобильное приложение PowerHit Radio. Ну и разумеется, 488-448 с 8 до 9 утра. Звоните, рассказывайте, делитесь. А если есть какая-то информация по дорожной ситуации, звонить можно, напоминаем, абсолютно в любое время, пока ваш утренний ведущий здесь в эфире на 104.5.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442.
5: Вот за это должны платить подъемные.
6: Сергей Сачков. Один против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: У нас прямо сейчас не самые веселые, плюс 6 градусов, ветер северо-восточный, то круче там показатели, до 8 метров в секунду долетает сегодня у нас скорость нашего ветра. Ну и если посмотреть на весь сегодняшний день, уж 23 июня у нас с вами на календаре, надеюсь, у вас тоже примерно похожие цифры сейчас, то там в течение дня у нас до плюс 8 доберется столбик термометра, выше говорят не сегодня. Все это будет сопровождаться небольшим дождем, если посмотреть на разные источники погоды. Кто-то, как всегда, поговаривает, что будет просто пасмурно, ничего на наш город не прольется. Другие же гораздо более скептичны. Посмотрим, кто из них станет реалистичнее. Если заглянуть в прогноз на всю неделю, то уже по традиции нашей прошлой недели говорят нам о том, что в пятницу начнется у нас то самое потепление. Обещают до плюс 15 градусов. В субботу у нас аж плюс 16, но все это, говорят, тоже будет вместе с небольшим дождем идти. Лето, видимо, было у нас где-то в марте или в апреле, судя по температурам, которые у нас тогда, помните, устанавливались, и на этом его полномочия, как говорится, все, потому что никак не может оно вернуться на привычные позиции и показатели. Нам, если что, вполне себе нравилось, когда было у нас тепленько здесь, в нашем Мурманске. Сильной жары нам, я думаю, тоже подавать не нужно, но не хотелось бы в осеннюю куртку кутаться, когда у нас завершается первый летний месяц на календаре. Напоминаем, что прямо сейчас в нашем Мурманске всего лишь плюс 6 градусов.
0: Один против сна. Подъем засчитан.

0: Снежный заряд.
1: Как говорится, слушаем, узнаем себя. У меня в данную минуту в кармане нет ни копейки и не будет раньше 2 числа следующего месяца. Нет-нет, это не ваш коллега по работе, это Федор Иванович Тютчев. А? Как вам? Насколько поэтично вообще от него это все звучит? Уйти на пенсию? Нет, спасибо. Я все еще наслаждаюсь возможностью создавать. Это, между прочим, сэр Пол Маккартни. Ему тут совсем недавно исполнилось 84 года. Вот мне интересно, связаны ли цитаты Тютчева и Маккартни между собой, как будто одна из другой выходит. Ну и балерина Майя Плисецкая однажды сказала, что хлеб с маслом – это лучшее, что придумали люди. И это говорит человек, именем которой названа диета. Может, все и не так страшно на самом деле. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: Нежный заряд. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Там, где воздух, вода и тишина. Парк с хаски и северными оленями. Баня с чаном, сапы, квадроциклы, флоатинг. Там, где хочется остаться. Северное сияние «Аврора Парк». Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один против.

0: Полярный эспрессо.
1: Продолжаем вызывать и призывать по-настоящему летнюю погоду, так что давайте про сезонную еду тоже с вами поболтаем прямо сейчас, тем более у нас такой момент рубрика «Полярный эспрессо» для этого, собственно, и предназначена. Итак, гастроэнтеролог заявила нам о том, что фрукты и ягоды можно совмещать с основным приемом пищи. Кандидат медицинских наук, это вам не фунт изюма, как говорится, рассказала, что с точки зрения доказательной медицины строгих правил совместимости фруктов и ягод с другими продуктами не существует. Большинству здоровых людей фрукты можно есть как отдельно, так и в составе основного приема пищи. Организм способен одновременно переваривать белки, жиры и углеводы, поэтому само по себе сочетание фруктов с мясом, рыбой или молочкой не представляет опасности, рассказала нам врач. При этом, да, действительно, есть люди, которые могут замечать дискомфорт после определенной комбинации, но если перевести с медицинского на наш, на русский, это, как говорится, их проблемы. Отмечается, что некоторые продукты, которые содержат очень много фруктозы, это, если что, арбузы, дыни, яблоки, груши и черешня, они у чувствительных людей способны вызывать урчание и дискомфорт, независимо от того, употребляются они отдельно или вместе с другой пищей. Есть еще один распространенный миф о том, что фрукты якобы начинают бродить в желудке, если съесть их после обеда. На самом деле углеводы перевариваются в кишечнике, а не в желудке, поэтому само по себе употребление фруктов после основного приема пищи не представляет опасности для здорового человека, подчеркнула замечательный специалист, блистательный врач. Ну, как еще поблагодарить человека за такие приятные новости, которые с утра пораньше прилетели. Так что, если вы поругиваете ваших детей за то, что они сначала съедают все сладкое, а потом уже начинают приступать к какому-нибудь борщу, возможно, они просто, как всегда, наши дети лучше, чем мы, и знают гораздо больше даже на уровне каких-то инстинктов и ощущений. Так что, видите, даже кандидат медицинских наук говорит о том, что да, можно, подтверждаю. Ну, а специалисты назвали нам признаки качественного арбуза. Да, я понимаю, что может быть не самая очевидная погода, когда у нас плюс 6,5 градусов, говорить про качественные арбузы, но мы таким образом, я надеюсь, все-таки чуть более теплую погоду поскорее к нам в Мурманск призовем. Так вот, тот самый качественный арбуз должен иметь матовую корку с четким рисунком, ярко-желтое земляное пятно и издавать при этом гулкий звук при ударе. Матовость кожуры и контрастный рисунок говорят о свежести, а желтое пятно на боку – о естественном созревании. Если что, желтое пятно на боку – арбуза. Вдруг вы прямо сейчас к нам подключились и думаете, что это у нас здесь какое-то прикладное карате началось в нашем утреннем шоу. Звук при ударе должен быть средним, с ощутимой вибрацией. Это никакие у нас не правила дзюдо, это мы тут выбираем качественный арбуз, если что, сегодня. Глухота выдает перезрелость, а звонкость наоборот. Сухой хвостик не всегда показатель, так как плодоножка может высохнуть за несколько дней даже у незрелого плода. Оптимальный звук при ударе не глухой, не слишком звонкий, а средний, напоминающий вибрацию, пояснили специалисты. Покупку плодов с трещинами, проколами, надрезами эксперты категорически не советуют, потому что именно через повреждения вот в эту сладкую среду мгновенно проникают бактерии. Ну а еще, как пишут нам в Роскачестве, нужно обращать внимание на документы. У продавца должна быть декларация о соответствии от производителя и личная медкнижка, как говорится, стоп-арбуз. Потому что если мы будем еще это перепроверять, то мы точно тогда без сезонных фруктов останемся. Ну и как нам и поясняют в завершении в Роскачестве, перед нарезкой его нужно обязательно вымыть и обсушить. Я очень надеюсь, что все еще мы продолжаем с вами арбузы обсуждать.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы.

0: ремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Чудо-звук.
1: Разыгрываем прямо сейчас сборник летних хитов Summer Power 2026. Если у вас такого почему-то до сих пор еще нет, то срочно звоните к нам в студию 488-448. Готов его вам торжественно вручать. Но, понятное дело, не просто так. У нас немножечко другие традиции здесь на 104.5. Буду вам сейчас ставить композицию, которая есть в нашей могучей музыкальной машине. Это будет кавер-версия на крайне известную песню. Причем кавер неожиданный, не самый типичный, который здесь у нас звучит. И буду у вас спрашивать, кто же в оригинале эту композицию исполняет. Как всегда, 4 варианта ответа готов для вас предложить. 488-448 уже можете набирать номер нашей студии. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И вам, как вас зовут?

0: Здравствуйте, меня зовут Эльмар.
1: Здравствуйте, Эльмар. Смотрите, что будет сейчас происходить. Поставлю вам песню. Вы сначала ее вообще не узнаете, а потом, как узнаете, я предложу вам 4 варианта ответа. Вы выберете правильный, кто в оригинале ее исполняет, и, собственно, станете обладателем нашего приза от Power Hit Radio. Давайте переходить уже к треку. Слушаем.

0: Максимально разлагающий трек. Нельзя, мне кажется, такое с утра, конечно, слушать, потому что все рабочие планы сразу прахом идут. Но все-таки давайте соберемся с вами сейчас и поперек музыки ответим с вами, Эльмар, на то, кто же в оригинале исполняет эту композицию. Варианты ответов для вас. Это Бадди Холли, Бруно Марс, Боб Синклер или Боб Марли. Выбирайте, пожалуйста.
1: Так, это Боб Синклер или Боб Марли.
0: У вас очень, наверное, верный выбор. А давайте вы еще раз подумайте, пожалуйста, и выберите верный вариант ответа.
1: Боб Синклер?
0: Ну вот и отлично. Ну вот и договорились. Оставайтесь на линии, пожалуйста. Я вам сейчас за эфиром расскажу, как вы свой приз можете заполучить. Ну а если вы вдруг оригинал за этими расслабляющими мотивами не признали и тоже подумали сначала, что это Боб Марли и хотели сказать No Woman, No Cry, нет, это у нас Боб Синклер и его World Hold On. Давайте, собственно, его и послушаем.

Да, все-таки у нас Боб Синклер, вернее, никакой не Боб, не Синклер, а Кристоф Лефриан, вот так зовут этого французского диджея-музыкального продюсера, который насмотрелся фильмов вместе с Жаном Полем Бельмондо, а в частности кино под названием «Великолепный», и решил, что вот то самое имя из этой картины отлично подходит для его музыкального псевдонима, но с тех пор, как говорится, и повелось. Если вы видели еще и видеоклип на эту песню, где молодой паренек отправляется в космос, прямо-таки из своей детской комнаты, то наверняка могли заметить, что это ровно тот же самый парень, который снимался в предыдущей его видеоработе Боб Синклера, который называется Love Generation, где парнишка путешествует на велосипеде по всем многочисленным штатам, собственно, Соединенных Штатов, смотрит всю красоту буквально за одну поездку. В общем, если их вместе сопоставить и друг за другом запустить, то вот такая история и небольшой фильм может получиться, такая вам интересная пасхалочка. Ну а версии этой песни World Hold On, который мы слышали только что, есть какое-то несметное множество. И Крейг Дэвид тоже в свое время приходил и говорил, я тоже хочу в ней поучаствовать и свою партию исполнить. Запустили, разрешили, спел, было красиво и популярно в свое время. Трек аж 2006 года. Я прошу прощения, но 20 лет прошло, а кажется, что как будто бы вчера, если честно. Эльмар, надеюсь, что вы все с нами еще на связи до сих пор. Я, потому что вам сейчас буду за эфиром рассказывать, как же заполучить ваш сборник летних хитов от Power Hit Радио, но если вы его тоже очень хотите, потому что вы отправляетесь в долгожданное автопутешествие буквально вот со дня на день, напоминаем, что в 9.50 и в 10.50 у нас тоже проходят розыгрыши, здесь у нас в утреннем шоу, так что набирайте наш номер, ну и скоро у нас круиз-контроль, к его обсуждению, естественно, вас тоже приглашаем присоединиться.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Powerhit Radio. 488-448.
3: Ну, по ощущениям, давненько я уже это не произносил в нашем круиз-контроле. Приятно каждый раз это делать. Макс Байков, доброе утро тебе.
4: Доброе утро, Сереж Сачков. Слушай, ну, больше месяца прошло.
3: Ты знаешь, да, как будто по ощущениям действительно очень давно не виделись, поэтому ты будь готов, что часть эфира будет посвящена тебе, потому что хотим расспросить, где же ты был все это время, какие приключения тебя там застигли.
4: Да у нас прямо круиз-контроль там, все. Тема, которая коснулась меня даже дважды. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене пролова 24А, Кольский 27Б.
3: Макс у нас только что вернулся из своего большого автомобиля путешествия. Ну что, проложишь еще маршрут на словах, где ж ты был?
4: Смотри, получилось, вот я выезжал со двора, обнулил, и приехал, вернулся во двор 9004 километра 800 метров. Вот такое вот приключение. Если брать крайние точки, это, считай, от Баренцева моря до Черного. Крайняя точка это было Туапсе. Надо было съездить туда, забрать детей из поезда. И, соответственно, через Вологду, через Москву, по платной трассе, ребята, те, кто ездит с боксами, у кого не седаны, то будьте готовы, будете платить как микроавтобусы. Притом Ростовская область, она вся вот на такое настроена. Вроде бы расстояние от земли там одинаковое, но это же юг, там везде все по-другому. То есть ты, допустим, должен 300 рублей заплатить, а заплатишь 450 или даже все 500. Ну, у меня вышло туда-сюда нормально, больше десятки. И что дальше? Краснодар — это основная точка, потому что нам туда надо было съездить. И съездили Лермонтово вот посмотреть на Черное море. Оказались в небывалые время на Черноморском курорте, который в данный момент курортом назвать нельзя было, потому что еще не было никого, вообще все закрыто, людей нету, море от палок всяких этих не почищено. Я думаю, а что это они не чистят первый день? А потом они начали чистить, потом думаю, а что это они бросили? А через день как шторм начался, и в общем все, смысла не было в этой чистоте, но зато на знаменитый, куда тысячами, чуть ли не в день привозят туристов, Тингинские водопады, которые возле Лермонтовки. Вы не поверите, мы были там шестером, чисто своей семьей. Это уникальные впечатления, уникальные фотографии, потому что обычно там люди вот так вот запрессованы, как кельки в банке.
3: Так что уже...
4: Ну и обратно через Беларусь тоже с остановочками.
3: Ну, самый очевидный маршрут, да. Но мы с вами сегодня говорим не только про автомобильные путешествия, но и то, что их может и сопровождать в том числе, потому что поломки на трассе – это явление нередкое. А ремонт автомобиля в отпуске... Да давай так, ремонт автомобиля – это всегда стресс. А в отпуске, это, мне кажется, он возводится в какую-то абсолютную степень, и когда машина выходит из строя, всегда это вызывает, мягко говоря, досаду.
4: Но я, когда писал эту тему, я выбрал слова «разочарование может быть особенно сильным». Понимаете, что за этими пятью словами кроется? Какие слова, которые в эфире нельзя произносить? Но, в общем, тем не менее, поломки на трассе – явление, к сожалению, нередкое, к счастью, нечастое, потому что большинство, да и я сам к этим людям отношусь, готовят автомобиль к отпуску, но от всего предусмотреть нельзя.
3: Вот мы сегодня в круиз-контроле этим утром у вас хотим узнать, были ли подобные неприятности с вами, случались ли они, что именно ломалось, как вы справились с ситуацией, сколько составила задержка в пути, где именно, в каком участке нашей большой страны это происходило, все хотим...
4: А может быть и не нашей?
3: А может быть, все хотим у вас сегодня узнавать. 488-448, группа ВК, мобильное приложение, все для вас открыто.
4: Про дороги тоже не забывайте.
2: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Обсуждаем с вами сегодня, случались ли с вами неприятности в автомобильных путешествиях, ломался ли ваш автомобиль, ну, в смысле, была ли поломка, в этом смысле хотим у вас узнать, как вы справились с этой ситуацией, сколько составила задержка в пути.
1: Да, это же важно, все меняется, как, какие решения принимать, потому что одно дело у меня последнее, вот такая до поломок этого года, 10 лет назад было. И 10 лет назад это было одно. Когда ты понимаешь, где взять запчасти, это как бы... Вот тогда одни выстроенные стратегии были, и они были, ну, там, правильными, да? Не так много альтернатив. А сейчас одни каналы закрылись, другие, ты уже думаешь, так, официальный дилер. Какой официальный дилер? Их нету. Это раз. Кому обращаться, что делать, еще зависит от того, в каком городе ты в тот момент оказался, либо до какого города тебе надо ехать. Но у меня случилось, слушайте, давайте по очереди тогда с первым разберемся, потому что ровно 1500 километров от Мурманска у меня была первый ремонт, поломка она была такая продолжительная. И второй ремонт за полторы тысячи примерно оставалось до Мурманска. Как-то вот так вот случилось. Первый это у меня передний правый подшипник переднего правого колеса. Это было любопытно, потому что я знаю, как они звучат на Ниве. Там все достаточно логично и просто. Ты едешь, у тебя нарастающий гул, нарастающий с каждым километром, и буквально там через 30 километров ты уже понимаешь, что звук идет оттуда. Там прям вот не надо быть музыкальным каким-то критиком, композитором, иметь музыкальный слух. Тебе и так даже глухой понимает, что это конкретно вот это колесо. В Mitsubishi все немножко иначе, потому что сначала ты такой, ты слышишь? Нет, а до этого все, машину, тут нам пишут, ее надо готовить к отпуску, так надо делать. Да, понятное дело, делали все, но тогда не было этой проблемы. И шатали, вертели, крутили, вовнутрь подшипника ты, к сожалению, ступичного не залезешь, да. И вот, ну, что-то нарастало, такая, в Беломорске я понял, что это что-то нарастает. Насте, жене говорю, ты слышишь? Она говорит, я не слышу. Ну, она, честно говоря, и с Нивой-то не сразу все услышала. Мы тогда с Териберки возвращались. Вот. И, ну что, я думаю, Беломорск. А у меня по графику в Беломорске одна ночевка, и дальше уже 2 дня в Вологде. Я думаю, ну, в Беломорске я не хочу застревать, потому что я знаю, быстрее, во много раз быстрее, чем в Мурманске доставляются запчасти. Но 10 лет назад я ремонтировал как-то Паджеро тогда у меня был. Там автомобиль. И когда вот только с помощью видео на различных хостингах 10 лет назад удалось решить проблему простую. Я так понял, ребята, вот я не хочу рисковать. Научились они ремонтировать, не научились. Запчасти тут ждать. Не, надо ехать в город побольше. И было принято решение потихонечку катиться вот так и ориентироваться все-таки, какой звук был. Потому что тогда он был только тоненький. Доехали до Вологды, уже было все понятно. Потому что когда ты берешь... Ребята, если вы не в курсе, как проверить передние, ну, то это гарантия по передним. Задние, по-моему, тоже немножко такие звуки будут издавать. Если вы в левом повороте... так, точно, левый поворот, правое колесо, да. У вас разгружено... Нет, в правом повороте. Короче, когда в повороте разгружено одно из колес, и оно перестает гудеть, значит, подшипник там. Вот такая картинка. В общем, к тому моменту я уже понял, что это переднее правое. И думаю, что делать? В Вологде-то можно было, да, поискать, где-то город большой. Но тут же ты неизвестно, что за контора. А хотелось бы, чтобы у тебя была гарантия. Так тебе некий условный дилижанс вологодский, да, он отремонтирует, но гарантии-то никакой. И тут я вспомнил, что есть же у нас в стране в акселераторе, мы часто, ребята, рекламируя себя, статистику какую-то выдают. Это оранжевый сервис, не будем сейчас его напрямую рекламировать. В общем, федеральная сетка. Я качаю приложение его, захожу туда, там, ту-ту-ту, все удобно, в принципе, все работает, выбираешь дату, время, тык-тык-тык-тык, тебе перезванивают. Говорят, вот, да, приезжайте в такое-то время, спрашивают, что у вас за дела. Я говорю, а подшипники можно выбрать? Они сначала предлагают там один, но в этой сетке запчасти только их. Они предлагают тебе какой-то выбор, да? Если выбор есть, в Вологде он был. Я выбрал то, что подороже, понадежнее, чтобы уже заменил и забыл, да? И таким образом вот как-то так хорошо случилось, и приложение это я не удалил и не зря.
0: И сколько времени ты потратил вот в этом своем первом пит-стопе?
1: 2 часа. То есть ты конкретно это благодаря приложению. Не то, что ты приезжаешь и сидишь там, ждешь. Нет! Ты конкретно приехал по времени. Люди знают, что делать. У людей уже есть твой ВИН-номер. Они уже заказали запчасти. Она к ним прибыла, либо у них была. Вот в Вологде у них была. Либо они так очень быстро сориентировались и там вечером я туда написал, утром мне отзвонились, в обед я отдал машину, через 2 часа мне говорят уже, все, хватит гулять по Вологде, она и так вся, центр перекопана, готовится к юбилею, возвращайтесь.
0: У нас, кстати, есть еще и статистика от оранжевого автосервиса о том, что чаще всего ломается в автомобильном путешествии, но давай об этом чуть позже. Приглашаем вас, наши дорогие слушатели, присоединяться к нашему обсуждению. Если тоже у вас есть история, которую, возможно, вам рассказ нашего Макса навеял, расскажите, что с вами случалось в автомобильном путешествии, что именно ломалось в вашем автомобиле, как вы справлялись с этой ситуацией, сколько составила задержка в пути. 488-448, группа ВК, мобильное приложение. Для вас по-прежнему все открыто, ну и автохит. Давайте все-таки послушаем по нашей традиции.
2: Автохит.
0: Группа Capital Cities, если переводить напрямую, то говорит она о том, что будьте в безопасности и слушайте.
1: Слушать, да, приходится, потому что в машине практически все поломки, они дают о себе знать звуком.
0: Но если Safe and Sound все-таки по-человечески переводить, то еще больше подходит к теме нашего обсуждения. Про целых и невредимых у нас трек звучит прямо сейчас, поэтому пускай поломки, даже если они случаются, сильно не влияют на ваше автопутешествие, и вы под этот саундтрек продолжите ваше движение в летнем отпуске.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Volkswagen Terramont, Volkswagen T-Roc, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа трейд-ин и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролово 24А и Кольский 27Б. Elvis Auto. Просто, выгодно, надежно. 25-25-50.
2: Круиз-контроль. В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
5: Мужики, а у вас какой это вы?
6: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
7: У меня антенна. Каналов маловато.
5: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
8: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
9: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
10: Па-пам.
11: Хочется драйва. Квадроциклы уже готовы. Северное сияние Аврора Парк. Поехали! Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
2: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Растет у нас столбик термометра. Было плюс 6 в начале сегодняшнего дня, в начале нашего эфира. Теперь уже плюс 8 градусов на нашем термометре. Но, говорят, дальше мы, конечно, сегодня...
2: Да, пишут, что это максимум.
1: Не заберемся, да. Разные, конечно, есть информации относительно осадков, которые сегодня нас ожидают в этот вторник. Но вот насчет градусов, все вот источники прогноза погоды у нас сходятся в одном. Плюс 8 – это сегодня максимум, который мы получим с вами.
2: Ну, а что касается осадков, то кто-то пишет, что небольшой дождь, другие пишут, что его все, он закончился, то, что утром там чуть-чуть где-то покапало и больше не будет, и самое приятное, что не будет этого и завтра, и послезавтра. Стоит ли верить? Проверим, но и вот все сходятся во мнении, что до пятницы, до ночи с четверга на пятницу ничего не будет, вроде как и в пятницу днем тоже все нормально сухо, это главное, потому что там уже пойдет небольшое повышение, уже двухзначные у нас будут значения на термометре, и это приятно.
1: До плюс 15, говорят, дойдет у нас к пятнице, но опять же все источники сходятся в одном, что пока до этого момента, пока мы с вами не дойдем в завершающий рабочий день, будет у нас плюс 8, плюс 10 градусов, достаточно пасмурно, надеемся, что 26 июня нас не подведет, и прогноз будет даже еще лучше, чем нам планируют на эту минуту.
2: Работаем, солнце еще высоко, хоть его и не видно из-за этой пасмурности.
1: Ну, давай так от тебя эти слова особенно актуально слушаются. Да, давайте будем продолжать наш круиз-контроль. А в Мурманске у нас плюс 8 градусов на эту минуту.
0: Круиз-контроль.
1: Обсуждаем с вами сегодня тему в нашем круиз-контроле про неприятности, которые происходили с вами во время ваших автомобильных путешествий. Случались ли у вас поломки? Как вы справлялись с ситуацией? Сколько составила задержка в пути? И еще, конечно, интересует, где именно, в какой части, в части нашей страны или не нашей страны это с вами происходило.
2: Слушай, ну это определенный стресс, потому что ты не ожидаешь такого подвоха от подготовленного к путешествию автомобиля, но всякое бывает. Понятное дело, бывает и с новыми, бывает и со старыми, и совсем пожилыми автомобилями, почаще. Но все-таки у меня, допустим, вот когда я ехал, и у меня этот стресс наступал, когда проблема с передним правым ступичным подшипником. Так вот, колесо в правом повороте, если вы слышите, что прекращается этот звук, значит, это переднее правое, да? И, очевидно, то же самое и с задним подшипником будет. Если прекращается в левом, то это с левой стороны, и там уже ориентируйтесь спереди или сзади. Так вот, этот звук, он по нарастанию, и у меня стресс такой. Он увеличивался, а потом, когда я уже принял решение, как мне решить эту проблему, он ушел. И когда у меня наступил второй инцидент за полторы тысячи километров от до Мурманска, получается, на обратном пути, то я как-то быстро отпсиховался. Буквально я вышел с машины, такой посмотрел, потрогал. Думаю, ага, мне все понятно. Это точно не ступичный на левом колесе. Это у меня суппорт начал чуть-чуть подклинивать. Это было после Пскова. Я сразу захожу, благо там интернет был. Вот это, кстати, радость, потому что в некоторых местах нету, но вот в этом месте было. И захожу, смотрю, а есть ли тот же самый сервис в Луге, потому что ближайшая это Луга, там 40 километров чем-то до Луги оставалось. И да, есть. Но у меня было несколько иное представление, честно говоря, о Луге, потому что для меня они раньше мелькали как-то так. Псков, Луга, и были равнозначны эти города. Но сравнивать их нельзя, потому что Псков — это большой город, а Луга, как оказалось, населением 36, по-моему, с половиной тысяч человек. Миленький городок с прекрасной набережной. Ее открыли там 7 лет назад, но, походу, после этого не сильно за ней ухаживали. Но она приятная, интересная. Там классный в центре парк. Все это время было отведено под ремонт, потому что машину ремонтируют. И я также заранее написал в этот оранжевый сервис, подал заявку. Мне сказали, вечером не можем. Сначала система приняла на вечер заявку, потом отзвонили, сказали, нет, у нас машины тут подзависли, давайте на утро. Утром я приехал, показал автомобиль, мне говорят, ну все понятно. Я говорю, что с запчастями? Их нет, но к вечеру они будут. На 6 вечера назначили, но обломали мне дневной сон. Позвонили, говорят, у нас все готово, мы готовы вас принять, приезжайте пораньше, сделаем. И буквально там 7:30 вечером следующего дня я уже был собран, готов. И, ну что, там у меня клинанул немного, он не сильно заклинил, колесо грелось, но оно грелось моментами. То грелось, подбивала в руль. Потом уже не грелась. Выяснилось, что? Что порвалось, это тоже, понимаете, вот не предусмотреть. Ты всю машину не разберешь. А до этого никаких эффектов таких не было. Резиночка на цилиндре в суппорте, она чуть-чуть повредилась, и, соответственно, там где-то уже начинала на цилиндре намечиваться коррозия. И вот она и мешала нормально работать. Ремкомплект пришел, вот буквально, считайте, утром в 9 я приехал, к 5 я был уже там, к 4, соответственно, этот ремкомплект, когда мне позвонили, уже был. Плюс и по кругу перед эти диски тормозные с колодками, естественно, все поменяли.
1: Если честно, очень радует скорость, с которой все это...
2: Да, потому что когда изначально вечером я спросил, раз вы меня не можете принять, вы как местный житель можете мне посоветовать, куда заехать, вдруг там что у них есть запчасти. Она, конечно, задумалась, девушка, но назвала мне 2 сервиса. Я выбрал тот, который работает подольше, приехал, и по моменту, когда я въезжал в Лугу, я стал понимать, что Луга — это не такой большой город. И вот, приехав на этот сервис, ребята там такие лежат на диване, уже по позе было понятно, что тут за 2 часа ничего не сделается. Я говорю, ребят, и наводящий вопрос. А у вас вот если что там с запчастями, как это? Ну, это заказывать, это долго. Я говорю, ну ладно, хорошо, спасибо, до свидания.
1: Относительно твоей истории, Игорь нам написал комментарий, говорит, если стучный завой, сразу понятно, все правильно поворачиваешь налево, справа звук изменяется и наоборот.
2: Да, но, видите, разные ступичные, потому что одно дело, я уже говорил, на Ниве, там все понятно буквально с первых нот. А Outlander, он все-таки там ступичный, по-моему, еще родной стоял. И вот он так тоненько сначала намекает, и буквально, мы проехали достаточное количество времени, чтобы не делать очень сильно звук магнитолы.
1: Рассказывайте вы, пожалуйста, какие неприятности происходили с вами на дороге в автопутешествиях, что именно ломалось, как вы справлялись с этой ситуацией, сколько составила задержка в пути. 488-448, приложение, группа ВК, пишите, звоните, и про ситуацию в городе на дорогах тоже нам, пожалуйста, рассказывайте.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Powerhit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Toyota RAV4 и Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролово 24А и Кольский 27Б. Elvis Auto 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Powerhit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
3: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня.
4: Привет, обед!
3: Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу.
4: Суп, горячее, салат – всего 340 рублей.
3: Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
4: ИП Алибеков Руслан Саидкулуевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
5: Хорошие новости для мурманчан. В салоне «Эсперанса» на Кольском 57 ежедневно с 19 до 22 часов вас ждут горячие скидки на всю букетную витрину.
6: Да-да, вы не ослышались. Целых 20% скидки на готовые букеты, чтобы вы могли порадовать близких, украсить дом или сделать приятный сюрприз. Ваш шанс подарить красоту и внимание. Ждем вас на Кольском 57. Телефон 20-76-75.
7: Кто не работает, тот ест.
8: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
0: Круиз-контроль.
1: Автосалон «Элвис Авто». Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А и Кольский 27.
0: Круиз-контроль на Power

0: Нам Михаил написал по мотивам твоих рассказов и реальных историй. Говорит, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, как называется это желтое приложение? К сожалению или к счастью, не пользовался, но, как говорится, может пригодиться. Спасибо, пишет Михаил.
1: Слушайте, ну это не желтое приложение, это оранжевый сервис. Не реклама, это фит-сервис, потому что сетка федеральная. И я, когда задумывался о том, что если меня вот один раз дороги подвело, меня же может и подвести и второй раз. Это раз, почему такое решение было принято. А второй момент, это то, что когда ты отремонтируешься на неком любом местном сервисе, ты же уехал, ты проезжающий пассажир для них, да? Как они сделают, вопрос. А здесь есть некая гарантия, тебе выдают, все там, договор, все дела, и эта гарантия распространяется куда бы ты ни ехал, где есть этот сервис. Ну, насколько я понимаю, не сталкивался, да, так, чтобы мне пришлось потом приезжать, и, ребята, мне вот в том неправильно сделали, давайте вы ремонтируете. Это другое дело. Но тут хотя бы у тебя на подсознании есть, что где-то в другом городе ты можешь туда приехать и сказать, меня вот там отремонтировали, у них не получилось, давайте-ка вот будем исправлять. Хотя бы так. Некое спокойствие вот при этом возникает, да, что тебе есть куда обратиться. И в больших городах эти сервисы уже много где есть. Они сетку свою развивают, я так понял, не так давно, но в нашем городе тоже есть, еще не пробовал. Конечно, каждый сервис работает по-разному, где-то более приветливые и понимающие люди, но там не система, все равно она везде понятная. Качаешь это приложение и там уже ориентируешься. Забиваешь автомобиль, ВИН-номер и дальше уже можно записаться, выбрать город и так далее.
0: Нам Андрей написал, говорит, привет всем, неприятность с бензином, когда подъехал на лампочке Кими, а там шиш, пришлось ехать в саму Кемь, миленький городок, заправка там Роснефть, сообщает нам Андрей.
1: А, ну, в Кеми это заправка, которая, да, ее там шиш, там, в принципе, она уже последние годы так себе существовала, и мы проезжали, когда я давно на ней не заправлялся, потому что Зеленоборск, и дальше мне хватает, я даже в Пушном не заправляюсь, потому что поворачиваю к маме в Беломорск, там на Роснефти. И, кстати, вы же обсуждали тему с бензином, да?
0: О, да.
1: Вот, капельку вставлю. Нигде проблем не было, потому что я заправлялся Роснефти, Газпром, иногда на Лукойле. На Лукойле у них же традиция такая, мы пишем цены больше, даем больше скидку по карте, но у меня этой карты нету, потому что я на Роснефти. И поэтому я на Роснефти и заправлялся. 90% моих заправок это было через приложение Яндекса. И вот в какой-то момент, этот момент случился в Беломорске, а я везде заправлялся, никаких проблем, ничего нет. Ты подъезжаешь, все, полный бак там. Мне в канистру не надо, и я с этим не сталкивался. Вот, и в Беломорске я стою, заливаю полный бак. На меня, точнее, залил. Я смотрю так, боком, гражданин соседней колонки пристально за мной наблюдает, притом с недобрым лицом. Я убрал, все, отъезжаю, он мне смотрит вслед. Я думаю, что такое? Приезжаю, маму спрашиваю, слушай, у вас тут что, ограничения есть? Она говорит, да что-то об этом говорили. Так вот, ребята, лайфхак. Если у вас есть приложение заправки Яндекс, то я так понял, что оно не стыкуется с теми людьми, которые сидят и ограничивают заправочный комплекс на месте. Вы же туда не заходите, и по сути этих объявлений я нигде не встречал, что есть какие-то ограничения. И там без проблем он заливает до полного. Но, с другой стороны, если бы в Беломорске мне бы залили 20 литров, то мне пришлось бы, я не знаю, ну вот тоже так же в Кеми, наверное, в самом городе заправляться.
0: Нам Игорь написал, говорит, как-то летом примерно за 700 километров до Ейска сказал, ой, компрессор климата. Чинился уже на месте, но идею сауны на колесах оценил.
1: О, а у меня была немножко, ну, примерно такая же ситуация, но мы ехали, это было еще очень давно, это была «Лада Калина». И дождь, Карелия, мы возвращаемся обратно, и что-то в климате, там был кондиционер, что-то в климате говорит «до свидания», то есть тепла он не дает, и, соответственно, автомобиль начинает запотевать изнутри очень сильно. Большинство автолюбителей, как и я, знают, как справиться с запотеванием. Это включить кондиционер. Так вот, за бортом те же самые, как у нас сейчас, плюс 8, идет дождь. Все одеты во все, что было с собой. По 3 летних рубашки там и так далее. И мы едем с включенным кондиционером. Хоть так, хоть что-то видно.
0: Рассказывайте вы, что происходило с вами во время ваших автомобильных путешествий и передвижений, что именно у вас сломалось, как вы справились с ситуацией, сколько составила задержка в пути, нужны абсолютно все подробности. 488-448. Приложение, группа, все открыто, все работает, и тихонечко наблюдаем еще за дорогой у нас в Мурманске. Надеюсь, что никаких сообщений нам не прилетит, все будет абсолютно спокойно, но если что, координаты наши вы знаете.
2: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Россияне стали реже покупать черешню. Если сравнивать с началом июня прошлого года, спрос упал на 15%. Две минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. Пока россияне игнорируют черешню, объясняют это, кстати, падением доходов, сокращением импорта и заморозками в период цветения черешни, поглядим, что еще сезонного рекомендовано для покупки в июне. Ну, во-первых, редис. Его у нас круглый год продают, но главный сезон еще у редиса именно сейчас. Редис – король окрошки. Содержит глюкозинолаты – противовоспалительные вещества, а также витамин С, витамин Е, фолиевую кислоту. Калорий в редиске примерно как в огурце, то есть совсем чуть-чуть, а клетчатки – в 3 раза больше, чем в огурце. Получается, что салат из редиса вашему пищеварению, метаболизму больше пользы принесет, чем салат из огурца. Вторая классная покупка июня – молодая белокочанная капуста. Нежная, хрустящая. Выбирайте небольшие, ароматные, ярко-зеленые плоды с плотно прилегающими друг к другу листьями. Капуста – один из самых низкокалорийных овощей. А клетчатки еще больше, чем в редисе. Огурец там даже рядом не стоял. Еще июнь – сезон стручковой фасоли, молодого горошка и молодой, сейчас пляжами, курортами повеет, кукурузы. Отличные источники растительного белка, содержат антиоксиданты, текстуры нежные, высокое содержание натуральных сахаров. Занимательный факт – молодую, молочную кукурузу можно непосредственно в молоке и сварить. Смешивая молоко с водой 1:1, варится действительно молодая кукуруза. 10-15 минут всего. Подаем с ложечкой растопленного сливочного масла. Также июнь – это начало сезона цветной капусты и брокколи. В это время собирают первый и самый нежный урожай ранних сортов из теплиц и из парников. Эти овощи хорошо усваиваются богатыми минеральными солями, аминокислотами, защищают от воспалений на коже, положительно влияют на общее состояние кожи головы и на рост волос. Цветную капусту и брокколи можно варить, тушить, запекать, готовить на пару. Это полноценный вариант гарнира. Но нам пора переходить к десерту. Ранние сорта абрикосов начинают созревать к середине месяца. Плоские персики начинают собирать уже в конце весны, а все персики и нектарины со второй половины июня можно покупать смело. Черешня и вишня, конечно, клубника – самая поедаемая по сообщению.

0: сообщением Роспотребнадзора, россиянами ягода. В начале июня ягода на прилавках импортная, но уже вкусная и выращенная, как правило, в естественных условиях, а не в теплицах. Можно клубнику к мороженому добавлять, смузи делать. Можно просто со сметаной есть, а можно к завтраку себе клубничное масло сотворить. Салаты с цыпленком, например, клубнику тоже добавляют. И раз про салаты заговорили, начало лета невероятно богато выбором зелени. Зеленый лук, шпинат, петрушка, укроп, базилик, щавель. Хороший повод завести привычку добавлять измельченную зелень во всю свою еду. Это придаст аромата, свежести, пользы, вы не пожалеете. И за июнь можно привыкнуть не отказывать себе в зелени никогда. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
1: 2 минуты с пользой.

0: Доброе утро.
1: Да, доброе утро. Как давно мы с тобой не виделись?
0: Ты тоже дни считала до нашей встречи?
1: Да, разумеется.
0: 1, 2, 3. И 4-5 недель не было, понимаешь, на трех остановились.
1: Пролетело, да.
0: Ну, рассказывай, чем занималась в мое отсутствие рядом с тобой?
1: Слушай, ну, все по-разному было. С семьей время проводила, как ты понимаешь.
0: Чем занимались?
1: Да, нас обкатались, опробовали. Сын мой 12-летний впервые опробовал вот это вот чудо техники. Да, передвижение по реке, по Туломе, все так красиво и хорошо, еще в гидрокостюме, представляешь, был еще и занырнул в реку, у него прямо такое желание было, он все хочет начать моржеваться, я говорю, успокойся, и вообще, если тебе это надо, то вот, пожалуйста, попробуй. Подумал, что гидрокостюм, ну, папа такой говорит, ну, тебе в нем будет тепло, ты не переживай, он же сухой, все нормально. Какое там...
0: Слушай, ну к разговору, кстати,
1: ну, про... Ну, в общем, лесные выходные у нас были.
0: Да, про сапы, дачные. Про гидрокостюм. Они у вас с начесом, что ли, по такой погоде-то,
1: ну,
0: ходить
1: вот,
0: по воде?
1: Слушай, нет же, в субботу было очень хорошо, и тепло, и прекрасно. Дождик периодически срывался, но нет, мы же закаленные северяне.
0: Ты знаешь, я просто в помещениях работал все эти выходные, поэтому приятно слышать по рассказам, что там была, оказывается, хорошая погода, и вы ее зацепили. Ну что, у нас, если я не ошибаюсь, по календарю-то что уже?
1: Так вторник уже на календаре, еще и 23 июня. У меня, друзья,
0: ты понимаешь,
1: мои.
0: Последняя полноценная неделя июня.
1: А, и правда, на следующей неделе это все, со среды уже июль.
0: Абсолютно верно, так что давайте успевать с вами все летнее делать. Я вот рассказывал сегодня в нашем первом часе, что вчера стоял, залипал на Марат о том, как утки, понимаешь, плавают по пожарному пруду.
1: Ой, ну они там невероятно прекрасные.
0: И рекомендую тебе тоже туда отправиться, возьми с
1: собой. Да у меня свои есть, два озера.
0: А я думал, свои есть и муж, и сын, да. А если мы еще пшена бросаешь, ну, один в один.
1: Вот это что, не говори-ка, да.
0: Естественно. Так что, если вы куда-то отправляетесь в потенциально летнюю локацию, несмотря на температуру на нашем термометре, вы возьмите с собой, пожалуйста, лежак, полотенце, солнцезащитные очки.
1: Ну, прежде на погоду посмотрите.
0: Да, череш. Ну, понимаешь, все равно лето должно быть летом. Да, вы в чем-то с начесом сидите, но при этом же где-то на свежем воздухе нужно как-то проводить июнь соответствующе.
1: Но если никуда за город не выезжайте, прогуляйтесь по городу, там сирень-то зацвела-то.
0: Наконец-то. Сейчас точно сирень, не черемуха.
1: Да, однозначно, 100%.
0: Потому что второй такой фатальной ошибки, я думаю, наши слушатели не перенесут.
1: Да.
0: Давайте в таком легком настроении будем начинать эту рабочую неделю. Катя Новикова.
1: Сергей Сачков.
0: Это все еще
1: доброе
0: мы.
1: Утро.
0: Да, хорошо, что помним имена друг друга. Ага. Большое дело для начала рабочей недели.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не хата. ОК, Коби, ОГРН 120-870-026-61-31. Услуги оказывают компании партнеры. Магазин Фрэш, автодочка, выставок, 16+.
4: Мурманск, Кольский проспект, 53, корпус 6.
5: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
9: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО МРТ-эксперт Мурманск вас ждут по адресу Коминтерна 5-63-22-83.
2: Ну, на цифры-то мы и сами можем посмотреть. Ты нам про ощущения, Катерин. Расскажи, пожалуйста, как там сейчас на улице?
1: Вот нашел, что спросить. Я вообще ничего не поняла. У меня машина была прямо у самого подъезда.
2: Извините, что я такая богатая, я правильно понимаю?
1: Да я сама обалдела, честно говоря. Ну, вот тут немножко пробежала, но, в общем-то, неплохо, но там лучше плащ застегнуть на пуговичке.
2: А ты знаешь, если на улице погано, то, мне кажется, ощущаешь, даже если тебе нужно сделать пару шагов от подъезда до твоего автомобиля. Но в Мурманске у нас прямо сейчас плюс 8 градусов. Говорят, сегодня больше нам и не достанется. Ровно в таких пределах и проведем сегодняшний вторник. Завтра у нас вот ровно то же самое, как под копирку.
1: Да ё-моё, опять никаких двузначных
2: погода,
1: цифр.
2: Ты знаешь, если случится, то только в пятницу обещают нам сильное повышение температуры. Но, как всегда, возникают у нас тут же этим летом разговоры и о дожде. В секунду где-то рядом он ходит, бродит, надеясь все-таки, что на нас не прольется. Ветер у нас северо-восточный, тоже 8 метров в секунду, понимаешь, сплошные восьмерки. Нас сегодня окружают, надеюсь, что без осадков проживем сегодняшний день, потому что в разных источниках, как всегда, по-разному нам говорят, вероятность дождя никуда от нас далеко не уходит, поэтому не только пальто на все пуговицы, но еще и зонтик свой, пожалуйста, возьмите, потому что плюс 8 градусов и вероятен дождь сегодня у нас в Мурманске.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт, магнитная резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 до 23 часов, без обеда и выходных. 63-22-83. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Рынок коммерческой недвижимости Мурманска, так же как и рынок квартир, переживает трансформацию. Меняются арендаторы, стоимость и отношения собственников, отмечает эксперт программы Константин Бензовский.
3: Конечно, оптимизация проходит в разных отраслях, во многих бизнесах, и смена адресов, переезды, закрытия, сокращения какие-то, но это происходит. Появляются вакантные площади, да, в аренду, в принципе, что-то продается. В аренде, наверное, он такой стал более динамичный. Видно, что есть дисконт на аренду, на площади, которые раньше занимали высокомаржинальные бизнесы, выходит компьютерный класс для детей, то есть на первую линию. Какие-то вот услуги, товары, такие сервисы, которые раньше себе этого позволить не могли. То есть меняется еще и потребительский спрос.
2: Думаю, слушатели заметили, что объекты, в частности сферы услуг, будь то образовательные, оздоровительные или общественного питания, стали чаще занимать площади на первых линиях популярных улиц Мурманска.
3: Просто для населения хорошие качественные услуги. Они выходят на первые линии или в какие-то качественные деловые центры, могут себе позволить чуть-чуть лучше динамика и где-то даже снижаются условия, поэтому они тут оказываются. То есть раньше это было для каких-то магазинов. Ну, вот как пример, там на Ленина есть ряд помещений, магазин федеральный сидели, все, федералы съехали, уже как бы другой формат, то есть местные предприниматели садятся с услугами. Все трансформируется.
2: Как отмечает Константин Винзовский, процесс трансформации идет постоянно. Вспомнить хотя бы площади, расположенные в подвалах домов, некогда весьма популярные среди предпринимателей.
3: Подвалы, которые 5-10 лет назад перестали привлекать арендаторов, соответственно, в них стоимость аренды упала, у нас достаточно много подвалов, в центре города в том числе, сегодня не имеют такой востребованности и высокой арендной ставки. То есть там разница колоссальная с первым этажом. Так и, в принципе, теперь помещения на вторых линиях с какими-то ограничениями, с отсутствием парковки, людской трафик, если он невысокий, то разрыв сильный прям между высокой стоимостью и вот низкой. Вот подвал там стоит 300 рублей квадрат, тут же на первой линии, там в 100 метрах на хорошем перекрестке помещение будет стоить 1500 рублей квадрат. Разница очень сильная.
2: В итоге сегодня на рынке коммерческой недвижимости разница в стоимости квадратного метра в зависимости от типа помещения может составлять десятки раз. Предприниматели с умом и опытом используют это для развития или хотя бы стабилизации экономики бизнеса. А мы, горожане, как результат видим новые вывески в топовых местах Мурманска.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Вопросов! Реклама.
1: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3300. Таблицу можно закрыть.
3: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор.
2: Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа.
3: Закрываются салоны обуви Рикер и Эсольвер.
2: Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки.
3: Вся обувь по цене до 2000 рублей.
2: Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
4: В гостях хорошо.
5: А дом построит строительная компания «Скандинавия Север». Строим в Мурманской области по ценам Пестова. Например, каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысяч рублей. Вся доска строганная, камерной сушки. Профессионализм, широкий выбор проектов. Выставочные дома в зверосовхозе. север.sk-skandinavia.ru
6: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
7: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «МОД» мясной маркет мяса. Есть 701-702.
2: Отправляемся мы сегодня, знаете, куда? В Гималаи. Уникальное королевство там есть. Оно известно своей концепцией валового национального счастья. Вообще, страна счастья называет эту страну.
1: Это кто, Маша Распутина выбирала на сегодняшнюю страну?
2: Не сказала бы. В общем, в чем основа вот этой вот идеи? В том, что устойчивое развитие общества должно измеряться не только материальным ростом, который ВВП называется, но и моральным, духовным, психологическим благополучием граждан. В общем, на все это более акцентируется внимание. Все, что растет на земле этой страны, экологически чистое, потому как жители не используют химические удобрения, отказом от внедрения химикатов в сельское хозяйство. Страна славится строгими ограничениями на туризм для сохранения природы и также культуры, ну и также отсутствием безработицы. Страна также известна как земля громового дракона. Буддийская культура, и высоко в горах там множество буддийских и монастырей, и храмовых комплексов расположены. Ну а правительство этой страны строго придерживается запрета, понятно, людей на употребление табака, алкоголя. Национальный вид спорта – стрельба из лука. Ну, если что, сразу берут лук и стрелы в руки.
1: Репчатого, я правильно понимаю?
2: Ну, естественно. А еще в государственных учреждениях обязательно нужно носить национальную одежду. Нет светофоров в этой стране, но вместо них работают регулировщики. И вообще это местным жителям очень и очень нравится. Мы сегодня в Бутане.
1: Ну, а поджидает нас там шведская певица Робин без Бэтмена. Если что, мы с вами о ней услышали буквально в январе 2026 года, потому что выпустила она впервые за 8 лет свой студийный альбом. Но композицию будем слушать с вами не с него. Оказывается, и до этого тоже она писала песни и вполне себе успешно это делала. «Dancing on my own» — хит, поговаривает, из 2010 года. Я, если честно,
2: вспомним, не знаю,
1: тоже буду
2: даже
1: слушать,
2: да?
1: Его сейчас впервые. Ну, потому что если посмотреть на послужной список конкретно этой песни, она где только не звучала. Даже на концерте, посвященном Нобелевской премии мира в 2010 году. И такое там тоже раздавали. Конечно, лауреаты по что-то тусить должны были выбрали, поэтому местную шведскую исполнительницу. Ну, а еще это было саундтреком к фильмам, к реалити-шоу и сериалы «Сплетница». Помнишь, такой был «Gossip Girl»?
2: Проходил, конечно, конечно, да.
1: Как ты блистательно врешь, я всегда в восторге, если честно.
2: Название я помню.
1: Я тоже не смотрел, но название, говорю, по краю моего сознания абсолютно точно проходило. Если посмотреть на музыкальную критику, уж очень полярные отзывы на эту композицию. Кто-то говорит, что это шедевр европейской поп-музыки.
2: Ну,
1: а другие критики говорят, что это типичная, скучная песня, которая просто наживается на бренде Робин. Ну, это самая исполнительница.
2: Это те, кто обиделся, наверное, в некотором роде, не попавший на вечеринку нобелевских лауреатов.
1: Ну, скорее всего. Давай мы сейчас тоже примем свое решение, как нам к этой композиции относиться. Робин, «Dancing on my own», сегодня на первом месте в музыкальном чарте в Бутане. Я же все правильно сказал?
2: Ну, все верно.
1: Тогда слушаем.
2: Давай.
0: «Золото чарта».

Певица Робин танцует наедине с собой, но она не сошла с ума, так всего лишь переводится ее композиция, которая сегодня у нас в золоте чартов на первом месте в музыкальном чарте в государстве под названием Бутан. Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть». Хочется шашлыка? В мясном маркете замаринуют для вас любое понравившееся мясо из ассортимента бесплатно. Разделка и маринование на месте, маринад на выбор. Заказывайте шашлык к любому времени и дате. Всегда в продаже уже замаринованные топовые позиции шашлыка в классическом и фирменном маринаде героев североморцев 33А.

0: Трендятина.
1: Давайте с важной новости с вами сегодня начнем, потому что это не просто прецедент, а самый настоящий тренд, который прокатился на прошлой неделе сразу по нескольким странам. Дело в том, что премьер-министр Великобритании по фамилии Стармер объявил о запрете социальных сетей для детей до 16 лет. Причем иронично, что об этом он заявил в видео, опубликованном в его аккаунте в социальных сетях.
2: Молодец.
1: «Я просто больше не могу это терпеть. Мы возвращаем детям их детство», заявил премьер-министр. По его словам, социальные сети делают детей несчастными, так, облегчают травли и вообще разработаны так, чтобы вызывать зависимость. Он сообщает, что правительство намерено принять закон до Рождества 2026 года, а сам запрет вступит в силу к весне 27-го. Помимо запрета для тех, кому еще не исполнилось 16, правительство намерено блокировать вредные функции, такие как прямые трансляции, рассматривает возможность введения ночных комендантских часов и ограничений на бесконечную прокрутку лет, если вам не исполнилось 18 лет.
2: Вот вопрос, а чем заменят эту утеху подрастающего поколения?
1: Перед тем, как мы в это важное обсуждение нырнем, хочу тебе сказать, что уже этот запрет есть в Австралии, Турции, Малайзии, Арабских Эмиратах, Индонезии, Бразилии. И готовится запрет во Франции, Германии, Греции, Дании, Испании, Польше, Словении, Австрии, Норвегии, Индии и Канаде.
2: Нет, все это прекрасно, конечно, но давайте тогда и мы сами, взрослые, немножечко запретим себе проводить в социальных сетях не больше там 2 часов в день, и тогда, наверное, и дети на это обратят внимание.
1: Как будто и 2 часов, знаешь ли,
2: да?
1: Многовато.
2: Но,
1: абсолютно верно. Ну а смысл, понимаешь, а смысл того, что мы там сидим и залипаем?
2: Ну, в смысле, кто-то там работает.
1: Это пожалуйста.
2: Ага.
1: А если вот те, кто разминает просто большой палец, как мы с тобой периодически...
2: Это проблема большая, и чтобы что-то отменить, нужно что-то предложить другое.
1: Ну, давай так, все в наших руках с тобой.
2: Согласна.
1: Не только смартфоны, но и решения в том числе.
2: Например, сумка IKEA может разнообразить гардероб.
1: Рубрика «Плавные переходы» на 104.5.
2: Так и есть. Французский дизайнер превратил легендарную синюю вот эту вот сумку, в которую можно унести все, что только можно, весь магазин, в капсульную коллекцию одежды. Вошли в нее нижнее белье. Представляете, да? Сумка синяя, вот это вот из пластика, нижнее белье. Шорты такие могут быть, а еще галстук и бабочка.

0: все сшито исключительно вручную из вот этого самого пластикового материала, который обычно выдерживает поход и в супермаркет, и жизнь на износ. Ну, погляди, погляди, как это выглядит для настоящих модников и модниц.
1: Ты понимаешь, теперь я
0: тебе
1: знаю...
0: такую бабочку на выпускной, но...
1: Я знаю, как выглядит половая дисфункция теперь, понимаешь? Мне просто Катерина показала бельишко из пакета, которое сделано. А теперь, понимаешь, никаких проблем у меня
0: Мне кажется, российские дизайнеры, возможно, должны подхватить эту идею, а возможно, нет. Ну ладно, почему-то после этой сумки мне сразу представились вот эти вот наши сумки в клеточку, которые, ну, похожие на вот эти икеевские. А вот это посимпатичнее смотрелось.
1: Меня еще и поташнивает теперь. А давай перейдем к другой новости. Дело в том, что The Weeknd, известный нам вполне себе мужчина, заказал 12-метровую золотую статую.
0: Зачем?
1: Ну, не свою, а, естественно, футуристичного робота. И все для того, чтобы еще краше сделать свой концертный тур. 12-метровая, то есть 40-футовая золотая статуя, которая создана дизайнером-японцем, стала самым масштабным арт-объектом в истории концертных шоу.
0: Ого.
1: Причем статую изначально вырезали из полистирола, а потом покрыли специальным золотым напылением. Там у него еще и глаза. Оснащены лазерной подсветкой, конструкция дымовыми пушками. Все это создает киберпанк-атмосферу, которая дополняет еще и постапокалиптичные декорации тура The Weeknd. Ну, кстати, у нас какая-то мода на гигантизм пошла.
0: Гигантомания.
1: Потому что вспомни недавний концерт стамбульский Kanye West, который мы с тобой здесь тоже обсуждали. Да, что человек на самой настоящей полусфере там скакал, плясал и показывал все, на что способны сейчас технологии. А какое-то время назад концертное шоу группы Muse не проходило без гигантской, кажется, 10-метровой руки, которая над маленьким Мэтью Беллами, солистом группы Muse, простиралась и над сценой впечатляюще и угрожающе над ним колыхалась. Но теперь The Weeknd, понимаешь, и этот рекорд тоже превзошел.
0: Ну ладно, хорошо, тогда от маленького от большого к маленькому российский бренд конструкторов Берик представил коллекционные наборы с легендарными героями к юбилею студии Союз Мультфильм. Там, пожалуйста, тебе и вот этот вот, значит, кто это? Карлсон. И, пожалуйста, тебе, посмотри, какой милейший совершенно Винни-Пух. Еще он и с пчелой.
1: Настолько классный конструктор, что ты даже не сразу узнала, кто там за герой.
0: Забыла, как зовут его. Просто символы отечественной анимации популяризируются как делюкс-серия для коллекционеров. И понятно, что целевая аудитория все-таки это по большей части взрослые, которые хотят поставить персонажа детства, из нашего детства, на свое рабочее место.
1: Но ты бы слышишь, как это звучит, что наш конструктор Брик делает коллекцию «Союз мультфильм»
0: в... Наш ответ Лего.
1: Ты это слушай до конца, что не делают в делюкс-версии.
0: То, конечно.
1: Нам нужно какое-то
0: слово. Для коллекционеров. Коллекция для коллекционеров. Не устраивает тебя?
1: Можно подарить подарок, безусловно. Для тех, кто уже видел видео. Да, коллекция для коллекционеров.
0: Именно так позиционируют себя. Российский бренд.
1: Вот такие трендовые новости у нас на этой неделе. Меня, если честно, больше всего возбудили соцсети. В том смысле, что будет ли у нас какое-то похожее решение принято. Потому что, ну, по всему земному шарику, от Австралии до Индии, захватывая все европейские государства.
0: Шагает.
1: Да. Да, это тенденция. Мне интересно, что будет у нас в стране. Ну, посмотрим. Будут новости. Вам, естественно, расскажем обо всем. Вы узнаете первыми на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Опять интернет глючит.
2: Танках пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это Ситилинк.
8: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.

0: What you give me that step by step? What you give me that step by step? I...
1: Фактомат.
2: А у нас снова розыгрыш, снова нам можно звонить в студию 488-448. Как всегда, завершаем мы наши двое против сна в очередной раз с нашей рубрикой «Фактомат».
3: На кону у нас сборник лучших свежих хитов для вашего летнего путешествия «Power Summer», заботливо собранный ушками и ручками нашего, конечно же, господи, музыкального редактора Вячеслава Каверина.
2: Господи, здесь, я думаю, не зря прозвучало, если честно, в музыкальном смысле. Помаливаемся на него, да, периодически, это точно. 488-448. Доброе утро.
3: Здравствуйте, кто на связи?
4: Доброе
3: как
4: утро.
3: Вас зовут?
4: Сергей беспокоится, скучился по фактомату.
2: Но
3: Сергей?
2: Такого нам еще никогда не говорили, если честно, что Сергей соскучился по фактомату, Катерин.
3: Хорошо, я рада. Мы вас рады слышать.
2: Да, рады, что вы нам позвонили. Сергей, смотрите, что будет сейчас происходить. На всякий случай вам напоминаю, мы вам рассказываем про события сегодняшнего дня. Вы нам говорите либо да, либо нет. Расчехляйте вашу интуицию, ваши знания в том числе, ваши секунды и ваша удача, собственно, при вас, я надеюсь.
3: Все, стартуют. Сергей, мы желаем вам удачи.
2: Поехали.
3: И пусть все получится.
2: По народному календарю знамение Тимофея. Погоду на сегодняшний день предсказывали курицы. Верите в такое?
4: Дверь.
2: Вот если курица хвостом машет, то будет дождь.
3: Ой.
2: Смотрите внимательнее сегодня на них. 23 июня – день балалайки, но наш русский народный инструмент придумали в Мексике. Верите в такое?
4: Нет.
2: И правильно делайте, потому что балалайка, она наша, славянская, естественно. Северный вопрос. Для вас 120 лет со дня рождения адмирала Арсения Головко. В Мурманске есть улица, названная его именем. Да или нет?
4: Есть.
2: А вот в Мурманске-то
3: да нет,
2: как раз таки, а в Североморске
3: имеется.
2: Это, да, безусловно, подтверждаю. 1868 год, запатентована пишущая машинка, именно от нее пошла знаменитая раскладка клавиатуры QWERTY. Но она же Яцукин в нашей русской вариации, да или нет?
3: Не ругайся.
4: Да.
2: Да, это, если что, первые 6 клавиш в верхнем ряду. И, Катерина, посмотри на досуге, там
3: да,
2: все,
3: хорошо,
2: много всего
3: хорошо.
2: Интересного. 62 года назад запатентован гимнастический обруч «Хула-хуп». Его испытания проходили на учениках начальной школы. Может такое быть?
3: Обруч крутили.

0: Ну, вряд ли.
1: А вот все-таки да, потому что изобретатели пришли в началку и говорят: дети, мы вам подарим эти обручи, если вы научитесь хорошо их крутить. В 1987 году состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Женские вокальные партии в этом фильме исполнила Лариса Долина. Верите в такое?
0: Да, это так.
1: Ну, мы абсолютно верно. Очень надеемся, что гонорар получила она деньгами, а не квартиры. 137 лет назад родилась Анна Ахматова. Она выучила английский язык с нуля за полгода. Может такое быть?
0: Да.
1: Причем все это для того, чтобы читать в оригинале Шекспира. И успеваем последний вопрос. Свой день рождения отмечает футболист и тренер Зинедин Зидан. Он единственный, кто в качестве тренера три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов. Да или нет?
0: Да.
2: Суперстар.
1: Тогда Зидан стоял у руля клуба Реал Мадрид. Вы правы, это уникальное достижение. Никто пока еще не повторил.
2: Ну что, Сергей, как вы соскучились по нашему фактомату?
1: Продуктивно.
2: Как мы соскучились по хорошим ответам? 1, 2, 3, 4, 5, 6. И это на 2 больше, чем у Александра. Значит, Сергей, вы получаете сборник летних хитов.
1: Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам сейчас Катерина расскажет, как это, собственно, происходит. Ну а Александр, если вы нас
2: слушаете, позвоните завтра.
1: Естественно, в 9.50 и 10.50 вас будет ждать фактомат. Ну а в 7.50, кстати, мы угадываем, откуда же звук у нас пошел. Но за это сборник тоже можно в нашем эфире взять, да и заполучить.
3: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Сегодня день мифов и легенд отмечается. Ты знаешь, что у Вячеслава Каверина рост 3 метра 47 сантиметров?
2: Не буду признаваться я в другом, чем выдающиеся наши коллеги. Лучше скажу, что сегодня еще международный олимпийский день. Тоже все к рекордам, знаете ли.
1: Абсолютно верно. День без обид, Екатерина.
2: О чем ты говоришь, Сережа, с красивой прической?
1: По этому поводу Let It Go Day у нас сегодня отмечается, и трек, собственно, так и называется. Ты знаешь, что когда без обид, тебе говорят, ты... Иди, наверное.
2: Да
1: и не будем друг на друга обижаться. Катя Новикова.
2: Сергей Сачков.
1: Мы завтра обязательно услышимся.
2: До завтра.
1: Двое против сна были с вами. Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Вячеслав Каверин. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. В Госдуме предложили не штрафовать россиян за самостоятельный ремонт дорог. Инициатива, поступившая в Нижнюю палату парламента 16 июня, предлагает внести изменения в статью 12.33 действующей редакции КоАП РФ, которая за повреждение дорожного покрытия гражданами предусматривает штраф от 5 до 10 тысяч рублей, должностными лицами до 25 тысяч, а юридическими до 300 тысяч рублей. Авторы законопроекта настаивают на том, что текущие нормы не позволяют четко разделить случаи, когда жители действительно портят дороги, от ситуации, когда они пытаются оперативно устранить ямы и выбоины в ожидании реакции коммунальных служб. Это приводит к тому, что добросовестные граждане, действующие из благих побуждений и за свой счет, могут быть формально привлечены к ответственности. Поправки призваны закрыть эту правовую лазейку и защитить тех, кто своими силами восстанавливает безопасный проезд. Если парламентарии одобрят документ, нововведение вступит в законную силу сразу после официальной публикации. Концерн «Чанган», ставший недавно официальным спонсором футбольной сборной Португалии, запускает раздачу автомобилей, приуроченную к чемпионату мира. За каждый гол, забитый португальской командой среди жителей Китая, разыграют автомобиль «Дипал». Впрочем, как отмечает Car News China, у предложения есть несколько важных условий. Главный нюанс заключается в том, что победители не получат автомобили в собственность. Пользоваться ими можно будет только в течение года. Поэтому фактически речь идет о бесплатной аренде. Кроме того, для участия в розыгрыше необходимо пройти тест-драйв одной из моделей «Дипал» у официального дилера. Количество автомобилей в призовом фонде будет напрямую зависеть от результативности сборной Португалии. За каждый гол команды организаторы добавят одну машину. При этом будут учитываться только мячи, забитые в основное время матчей. Голы из серии пенальти в зачет не пойдут. Как отмечает издание, китайские автопроизводители в последние годы проявляют все больше интерес к мировому футболу. Так ранее BYD стал официальным партнером британского клуба «Манчестер Сити». Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25, 25, 50. С вами был Вячеслав Каверин. Удачи на дорогах.
0: Акселератор. Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: Hour Hit Radio. New and fresh music.
1: Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Jonas Blue, Girl.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето в разгаре, а в Эсперансе настоящий пионовый бум! Не упустите шанс. 9 роскошных пионов с оформлением всего за 3490 рублей. Любовь с первого взгляда. Подарите близким нежность и аромат лета. Сеть салонов «Эсперанса». Мы находимся во всех районах города. Единый номер телефона 20-76-75. Сайт esperanza051.ru.
2: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
2: Компания «Консультант ИТС».
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
6: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442. Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Приветствую всех настроенных на 104.5. У микрофона Соня Баженова. Несколько слов о погоде. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. Мурманский плюс 7 градусов. Ветер северо-восточный – 4,7 метра в секунду. В течение дня сегодня погода облачная, временами дождь, но вероятность его усиливается к вечеру. Хотя вот смотришь на небо, видишь что-то почти черное, думаешь, может, и раньше до нас дождь доберется. Ветер северо-восточный умеренная, температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 8. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей, чтобы отдыхать с друзьями было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олеговичу, гранит 314-511-011-2014. Number one.
0: Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. По итогам прошлого года Мурманская область вошла в список регионов-лидеров по капитальному ремонту домов. Как сообщил Константин Кудряшов, заместитель министра строительства Мурманской области, в этом году высокий темпы работ сохраняются.
3: Благодаря поддержке правительства в 2026 году планируется провести 1267 видов строительно-монтажных работ по капитальному ремонту 597 многоквартирных домов. Опережающими темпами работы уже завершены на 33 объектах. Акцент будет сделан на модернизации лифтового оборудования. Планируется установить 368 новых подъемников в 215 домах. Напоминаю, что в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии до февраля 2030 года необходимо заменить 1429 лифтов, срок эксплуатации которых подходит к концу.
2: В Минстрое региона напомнили, что всего с 2019 года в Мурманской области капитально отремонтированы более 2000 многоквартирных домов, а в прошлом году капитальный ремонт был сделан в рекордных для Заполярья 586 домах.
3: Краткосрочный план 2026 года на данный момент включен капремонт 318 внутридомовых инженерных систем, 147 крыш и 136 фасадов. Кроме того, будут заменены 33 водоподогревателя и 60 индивидуальных тепловых пунктов. Отремонтировано 39 фундаментов и 28 подвалов, а также 138 подъездов.
2: Заместитель министра строительства Мурманской области Константин Кудряшов подчеркнул, что работы выполняются за счет средств собственников, аккумулируемых фондом капремонта, федеральной поддержки и субсидии из регионального бюджета.
3: Выделяется ежегодно. В 2026 году также запланирован большой объем работ в 597 многоквартирных домах. Из них 51 дом будет выполнен за счет поддержки областного бюджета. Так, в рамках субсидии отремонтировано будет 51 фасад и 41 крыша на общую сумму 939 миллионов рублей. По завершению капитального ремонта фасадов будет выполнена установка архитектурно-художественной подсветки для завершения облика архитектурного.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Your number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы, 14.
3: You are listening to Power Hit Radio.
4: Get the hits. Get the hits. Get the hits.

0: Power Hit Radio. New and
1: fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Madonna, Love Sensation.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
2: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Turn on Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: О погоде вам расскажу я, Соня Баженова. Приветствую всех, настроенных на 104.5. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже, 60 кусочков, 1769 рублей. Мурманске плюс 8 градусов, ветер северо-восточный 4,7 метров в секунду. Погода не такая, чтобы где-то на пляже какого-то озера валяться, но, возможно, для кого-то весьма неплохая. Погода в течение дня облачная. Сегодня синоптики обещают нам дождь. Во второй половине дня он возможен. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха плюс 6, плюс 8. Мы сейчас по верхней границе как раз идем. Завтра примерно такая же погода нас ждет. Только дождя завтра уже не предвидится. Но, может быть, и сегодня не будет. Вот час назад какое-то серое облако висело. Тут на горизонте теперь его уже и нет. Так что все может измениться. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков, 1769 рублей. Чтобы отдыхать с друзьями, было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИПО Осипов Илья Олегович, Угорнип 314-514-011-2014.
0: Лето вместе с Power Hit Radio 104.5. Power Hit.

0: на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
3: В июне в честь Дня защиты детей акция «Все лучшее детям». Закажите окна Рихау Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихау» и получите скидку 45%.
4: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
3: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
4: Телефон 25-16-43, сайт oknaaries.ru.
5: Доброе утро в тайском спа. Дарим полчаса настоящего тайского массажа к вашему сеансу по будням в утренние часы. Условия акции по телефону 566-990. Настоящий тайский массаж в Азия Спа, Ленина 69. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60 80 60, юргарант51.рф.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим? Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Чуй, Луи, Стромае, Дефлёх.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор. Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа. Закрываются салоны обуви Рикер и Эсольвер. Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки. Вся обувь по цене до 2000 рублей. Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки.

0: Реклама.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Место, где позаботиться о вашем автомобиле. 9 букв.
5: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
6: BLG. Надежность в движении.
8: Там, где воздух, вода и тишина. Парк с хаски и северными оленями. Баня с чаном, сапы, квадроциклы, флоатинг. Там, где хочется остаться. Северное сияние «Аврора Парк». Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
9: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Вполне себе об очевидной летней мурманской погоде. Хочу рассказать вам, я Соня Баженова. Приветствую всех, кто настроен на Powerhit Radio. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Летний сет на пляже – 60 кусочков, 1769 рублей. Ничего не изменилось в сегодняшней погоде, да и ничего, скорее всего, не изменится. Но разве только дождь пойдет во второй половине дня, ближе к вечеру. Плюс 8 сейчас в Мурманске, ветер северо-восточный – 4,7 метра в секунду. Завтра по Мурманской области погода облачная. Непосредственно в Мурманске тоже такая же будет. Ветер северо-восточный умеренный, вероятность дождя как будто бы есть, но по области. В Мурманске, скорее всего, дождя не будет завтра. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 7, плюс 9. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей, чтобы отдыхать с друзьями было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение, заказывайте на murmansk.farfor.ru. И по Осипов Илья Олегович, Угрнип 314-511-011-2014. Best music. On Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5. Реклама на Power Hit Radio.
1: Хорошие новости для мурманчан. В салоне «Эсперанса» на Кольском 57 ежедневно с 19 до 22 часов вас ждут горячие скидки на всю букетную витрину.
2: Да-да, вы не ослышались. Целых 20% скидки на готовые букеты, чтобы вы могли порадовать близких, украсить дом или сделать приятный сюрприз. Ваш шанс подарить красоту и внимание. Ждем вас на Кольском 57. Телефон 20 76 75.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
4: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Сады Севера в Мурманске. Выращено для северного климата.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

0: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio. Реклама на Power Hit Radio. Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: В гостях хорошо, а дом построит строительная компания «Скандинавия Север». Строим в Мурманской области по ценам Пестова. Например, каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. Вся доска строганная, камерной сушки. Профессионализм, широкий выбор проектов, выставочные дома в зверосовхозе. север.sk-скандинавия.ру.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
0: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
3: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ИП «Ларионов» Алексей Сергеевич. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для Nissan и Infiniti. Готовьте авто к отпуску. nissan-murman.ru. В Мурманской области в этом году откроют 7 детских культурно-просветительских проектов. Пространство откроют на базе библиотеки домов культуры в Мурманске, Североморске, Зато, Александровск, Кольском и Лавозерском округах. На создание каждого центра выделено по 4 миллиона рублей с федерального, областного и местных бюджетов. В столице Заполярья центры откроют сразу на 3 площадках. В областной детско-юношеской библиотеке появится пространство «Информик» с интерактивными экспозициями, творческими мастерскими и лабораториями для робототехники. В центральной городской библиотеке на улице Фролова заработает семейный остров с игротекой, зоной тихого чтения, сенсорной комнатой и мультстудией, где юные северяне смогут создавать анимационные проекты, сообщает «Мурманский вестник». Дорогу на улице Павлова в Мурманске обещают отремонтировать до 31 августа. Об этом АИФ Мурманск сообщили в администрации города. Уточняется, что управлением дорожного хозяйства запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия участка от проспекта Кирова до улицы Радищева. В 2026 году в Мурманске в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 13 участков дорог. Работы охватывают ключевые магистрали и проезды с высокой интенсивностью движения. И в продолжение темы в Мурманске провели выездной общественный контроль за реализацией национального проекта «Инфраструктура для жизни». Участники мероприятия проверили ход ремонта улицы Скальной, сообщили в региональном Минтрансе. Скальная – один из ключевых объектов, вошедших в план ремонта на 2026 год. Эта улица ведет к детской музыкальной школе номер 5, библиотеке «Яблочко» и школе номер 49. Ежедневно их посещают сотни юных северян, поэтому дорога требует особого внимания. На объекте полностью завершен демонтаж. Монтаж, старый асфальт срезан, установка бортового камня подходит к концу, скоро начнется укладка выравнивающего слоя. В Мурманске провели памятный футбольный матч, прерванный 22 июня 1941 года. На стадионе «Строитель» команды «Рыбник Севера» и «Динамо» вышли на поле, чтобы доиграть оставшиеся минуты матча. Игра была напряженной, до последней секунды команды сыграли в ничью. В Мурманском областном театре «Кукол» готовится премьера спектакля «Город мастеров». Сказка написана более 80 лет назад. Над постановкой работает режиссер из Оренбурга. На сцене будут задействованы 16 кукол. Актеры продолжают репетиции, в мастерской создают декорации. Ну а премьера спектакля «Город мастеров» состоится уже 26 и 27 июня. Билеты в кассе театра. Спонсор выпуска новостей представляет Nissan Мурман. Готовьте авто к летнему путешествию. Запчасти в наличии на заказ. Оригинальные масла и спецжидкости. Доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ от 2-3 часов. Начните дорогу в отпуск без проблем. Свердлова, 21, 43, 67, 41. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16 часов. Ну а эфир на 104.5 продолжит Мария Фрейман.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

0: Июня, программа Power Today, как обычно, до 17 часов разрешаем себе быть легкими, непринужденными, наслаждаться моментом или моментами. Ну а для приятных моментов необходимо, конечно же, соответствующее классное музыкальное сопровождение, так что будем его создавать. Приглашаю вас к участию в нашем дневном эфире. Меня зовут Мария Фрейман. Сайт приложения группы ВКонтакте «Все это работает». Отправляйте музыкальные заявки и, конечно, сообщения с приветами и поздравлениями.
1: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio. I don't need your words.

Feel the power. Power. Yes. Power play. Is it happening? Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is... This is... This is... Power, power, play.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Компьютерная академия ТОП открывает летний лагерь неполного дня. Забронировать можно по телефону 21 52 72.
0: Power Your Day.
2: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
3: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3300. Таблицу можно закрыть.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
9: Если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day.
10: И вот уже звучит Дензел для Виктора. Позвонил, сказал, что жена ушла на работу, он дома, скучает, нужен какой-то импульс дополнительный для хорошего настроения. И один из способов сделать любимое радио, любимый трек погромче.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость» – это стиль и выгода. Запись 20-70-50. В Мурманске за окном плюс 8, ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Завтра на территории региона синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Временами будет идти дождь, ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные часы до 9 градусов тепла. Днем воздух прогреется, но совершенно не сильно. До плюс 12 всего лишь поднимется столбик термометра. В Мурманске завтра тоже облачная погода и небольшой дождь ожидается. Ветер умеренный. Ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 7 до 9. Напомню, что сейчас в городе плюс 8. Спонсор прогноза погоды – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Доступные цены и на мужские стрижки всего 1000 рублей. Станьте заметными этим летом. Качественный сервис, уникальная атмосфера, удобная запись ВКонтакте, через сайт, приложение и по телефону 20-70-50.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

Виктора, что он дома, аж на работе, вот заскучалась нашему слушателю. Так вот, еще один скучающий нашелся. Виталий зовут, пишет, жена на работе, дочка тоже на работе. Что делать? На любимой станции играет позитивный трек, а мне скоро в командировку. Достал верный помощник, автоклав. Я посмотрела в интернете, я не такой специалист по всевозможным бытовым приборам. Так, в общем, это такая установка, которая делает заготовки под высокой температуры, стерилизации, в общем, что-то в этом роде. И далее Виталий продолжает, стал делать заготовки ужина в командировку, но нет ничего лучше домашней еды. Друг, не скучай. И подпись Виталий. Нет, пусть никто сейчас не скучает. Тем более, что поставила замечательный трек и для Виталия, и для Виктора, и для всех слушателей Power, Benetti House Bar. Слушаем.

0: Реклама. Компьютерная академия ТОП приглашает в летний IT-клуб детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование, а еще поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. Лагерь работает с 10 до 14 с перерывом на чай со снеками. 21-52-72. Академия ТОП. Инвестиции в будущее вашего ребенка. Power Your Day.
1: Сила твоего дня.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Хочется драйва. Квадроциклы уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Поехали! Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
5: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
1: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «МОД» мясной маркет «Мясо есть» героев североморцев 33А. В рубрике «Автохит» на Савичи «Алоэ Блэк» трек 2013 года «Разбудите меня» называется. Речь, конечно, не про рассеянного с улицы бассейна, который заснул в автобусе и проехал остановку. Не про медведя в зимней спячке, про молодого человека. О том, что взросление – это долгий, сложный путь, когда требуется много чего понять и столкнуться с проблемными вещами. Так вот, главный герой песни хотел бы этот неприятный момент пропустить и проснуться, когда самое сложное позади, когда он уже взрослый и мудрый, но впереди еще много чего интересного, и он полон сил. Хитрый какой, да? Не он один в этой очереди из таких же желающих жить долго и только исключительно счастливо. Авичи, Алоэ Блэк, Автохит.

разбудите меня, когда все закончится, когда я стану мудрее и старше. И все это время я искал себя и не знал, что сбился с пути. Авичи, Алоэ Блэк, автохит. Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть». Действительно свежее мясо. Свинина, говядина, баранина, курица. Разделка на месте. Выбирайте любой кусок при покупке от 5 килограммов шашлыка. Угли в подарок. Собственное производство полуфабрикатов, натуральные специи. Пельмени, манты, вареники, ручной лепки, котлеты, тефтели, зразы, голубцы и другое. 701-702.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор. Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа. Закрываются салоны обуви Рикер и Эсольвер. Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки. Вся обувь по цене до 2000 рублей. Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
2: Мужики, а у вас какой ТВ?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато. Эх.
2: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните телефон.
7: Пам-пам. Па-па-ра-па-па-пам.
8: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
9: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
0: Сила твоего дня.
10: Компьютерная академия ТОП открывает набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Изучение IT-технологий на практике. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Удобное расположение, современное оборудование и программы. Телефон 21 52 72.
0: Power

0: Реклама.
1: Компьютерная академия ТОП приглашает в летний IT-клуб детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование, а еще поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. Лагерь работает с 10 до 14 с перерывом на чай со снеками. 21 52 72.

0: Академия ТОП. Инвестиции в будущее вашего ребенка. Power Unit.
1: Сила твоего дня. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
3: Доброе утро в тайском спа. Дарим полчаса настоящего тайского массажа к вашему сеансу по будням в утренние часы. Условия акции по телефону 566-990. Настоящий тайский массаж в Азия-СПА. Ленина, 69. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Noxudol. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
1: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
3: Россияне стали реже покупать черешню. Если сравнивать с началом июня прошлого года, спрос упал на 15%. Две минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. Пока россияне игнорируют черешню, объясняют это, кстати, падением доходов, сокращением импорта и заморозками в период цветения черешни, поглядим, что еще сезонного рекомендовано для покупки в июне. Ну, во-первых, редис. Его у нас круглый год продают, но главный сезон еще у редиса именно сейчас. Редис – король окрошки. Содержит глюкозинолаты – противовоспалительные вещества, а также витамин С, витамин Е, фолиевую кислоту. Калорий в редиске примерно как в огурце, то есть совсем чуть-чуть, а клетчатки в 3 раза больше, чем в огурце. Получается, что салат из редиса вашему пищеварению, метаболизму больше пользы принесет, чем салат из огурца. Вторая классная покупка июня – молодая белокочанная капуста. Нежная, хрустящая. Выбирайте небольшие, ароматные, ярко-зеленые плоды с плотно прилегающими друг к другу листьями. Капуста – один из самых низкокалорийных овощей. А клетчатки – еще больше, чем в редисе. Огурец там даже рядом не стоял. Еще июнь – сезон стручковой фасоли, молодого горошка и молодой, сейчас пляжами, курортами повеет, кукурузы. Отличные источники растительного белка, содержат антиоксиданты, текстуры нежные, высокое содержание натуральных сахаров. Занимательный факт – молодую молочную кукурузу можно непосредственно в молоке и сварить. Смешивая молоко с водой 1:1, варится действительно молодая кукуруза 10-15 минут всего. Подаем с ложечкой растопленного сливочного масла. Также июнь – это начало сезона цветной капусты и брокколи. В это время собирают первый и самый нежный урожай ранних сортов из теплиц и из парников. Эти овощи хорошо усваиваются богатыми минеральными солями, аминокислотами, защищают от воспалений на коже, положительно влияют на общее состояние кожи головы и на рост волос. Цветную капусту и брокколи можно варить, тушить, запекать, готовить на пару. Это полноценный вариант гарнира. Но нам пора переходить к десерту. Ранние сорта абрикосов начинают созревать к середине месяца. Плоские персики начинают собирать уже в конце весны, а все персики и нектарины со второй половины июня можно покупать смело. Черешня и вишня, конечно, клубника. Самая поедаемая, по сообщениям Роспотребнадзора, россиянами ягода. В начале июня ягода на прилавках импортная, но уже вкусная и выращенная, как правило, в естественных условиях, а не в теплицах. Можно клубнику к мороженому добавлять, смузи делать. Можно просто со сметаной есть, а можно к завтраку себе клубничное масло сотворить. В салаты с цыпленком, например, клубнику тоже добавляют. И раз про салаты заговорили, начало лета невероятно богато выбором зелени. Зеленый лук, шпинат, петрушка, укроп, базилик, щавель. Хороший повод завести привычку добавлять измельченную зелень во всю свою еду. Это придаст аромата, свежести, пользы. Вы не пожалеете. И за июнь можно привыкнуть не отказывать себе в зелени никогда. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
2: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25-25-50.
1: Две минуты с пользой. Если села батарейка, Power Your Day.

Маркет Мясо есть 701-702. В рубрике «Автохит» у нас трек 2003 года с очень лаконичным и понятным с первого раза названием «Заткнись». История, увы, банальная, сумасшедший роман изжил себя, и уже скандалы, уже разборки. Он проводит время с друзьями, а не с ней, ей это не нравится. Соседи, друзья задают вопросы, и все по кругу. Начинают отношения с нуля, но все по одному и тому же сценарию. Поэтому давай уже не будем продолжать мучить друг друга. Да, иногда точка – это лучший финал.

Мясной маркет «Мясо есть хочется» шашлыка. В мясном маркете замаринуют для вас любое понравившееся мясо из ассортимента бесплатно. Разделка и маринование на месте, маринад на выбор. Заказывайте шашлык к любому времени и дате всегда. В продаже уже замаринованные топовые позиции шашлыка в классическом и фирменном маринаде. Героев североморцев 33.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты.
5: Просто о самом главном.
4: Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта».
5: На Power Hit Radio по четвергам в 11:25 и 16:50.
6: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
7: Компьютерная академия ТОП открывает набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Изучение IT-технологий на практике. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Удобное расположение, современное оборудование и программы. Телефон 21 52 72.

0: Приветствую всех слушателей на волне 104.5. Это программа «Ампар Юдей», у микрофона Мария Фреймен. Еще 2 часа продлится мое дежурство в студии в эфире. 1 час – это как раз еще программа «Ампар Юдей». И далее с 17 до 18 в программе «Круиз-контроль». Но пока в нашем распоряжении, ну не час, но прекрасные 50 минут еще есть. 50 минут произвольной программы. Это как в фигурном катании, да, есть обязательная программа к исполнению, есть произвольное, когда мастер может себе позволить что-то больше. В нашем случае, например, заказать любимую композицию, послушать самому, предложить другу. Можно еще передать привет или поздравить с каким-нибудь приятным поводом своих знакомых, коллег и так далее. Самому отметить в эфире свой счастливый отъезд или приезд в Мурманск после отпуска. Так что участвуйте, присылайте сообщения, используя сайт или наше приложение, или группу ВКонтакте, как вам удобнее.
1: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Компьютерная академия ТОП открывает летний лагерь неполного дня. Забронировать можно по телефону 21 52 72.
0: Power Your Day.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
3: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
5: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-300. Таблицу можно закрыть.
6: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МК-3. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. Запись 20-70-50. Мурманский по-прежнему плюс 8. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. Завтра, 24 июня, на территории Мурманского региона будет облачная, но с прояснениями погода. Временами ожидается дождь. Ветер умеренный северо-восточный. Температура воздуха в ночные часы до 9 градусов тепла, днем воздух прогреется до 12. В Мурманске завтра облачная погода, небольшой дождь, это говорит один погодный источник, а по-другому облачно, да, вот насчет сырости это большой вопрос, посмотрим. Ну, хоть бы, пусть будет пасмурно, но хотя бы не сыро, да. Ветер северо-восточный умеренный, ночью плюс 4-6, днем до 9 градусов тепла. И если раньше я говорила, опираясь на данные сайтов с информацией о прогнозах погоды, что вот к выходным должно распогодиться, какой-то такой воздушный поцелуй в виде плюс 20 градусов нам погода должна прислать. Ну, нет, не совсем. Сейчас уточняются эти данные и скорее к понедельнику. Да, на выходных будет теплее, чем сегодня, там вот 12-16 градусов, но вот двадцаточку, которая маячит, я вижу примерно в понедельник. Ну ладно, не так уж много времени осталось, всего-то неделька потерпеть. Сейчас в Мурманске за окном плюс 8 градусов. Спонсор прогноза погоды – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Доступные цены на мужские стрижки всего 1000 рублей. Станьте заметными этим летом. Качественный сервис и уникальная атмосфера. Удобная запись ВКонтакте, через сайт, приложение и по телефону 20-70-50.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

новое сообщение Рифат прислал, пишет: передаю привет с пожеланием прекрасного настроения и позитивного настроя в связи с окончанием рабочего дня Эльвире Альбертовне, которая сейчас находится на рабочем месте, и Эльвире Рифатовне, которая приехала к бабушке погостить. Спасибо, пишет Рифат. И кажется, я понимаю, о какой Эльвире Рифатовне идет речь. Это, наверное, та самая Эля, которая в самом начале нашего дневного эфира отчиталась, что она сейчас официально у бабушки на каникулах и при этом продолжает слушать 104.5. Ну что ж, приятно. У нас тут целая семья наших слушателей, поэтому в честь прекрасных девушек, которым вы, Рифат, адресовали, Эльвире Альбертовне и Эльвире Рифатовне, это сообщение свое, эти приветы, вот в честь этих прекрасных девушек, ну и остальных мурманчаночек, пусть у нас Миша Миллер споет.

0: Реклама. Компьютерная академия ТОП приглашает в летний IT-клуб детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование, а еще поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. Лагерь работает с 10 до 14 с перерывом на чай со снеками. 21-52-72. Академия ТОП. Инвестиции в будущее вашего ребенка. Power Your Day.
1: Сила твоего дня. Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудеко» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
3: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
1: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
4: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

открываю еще ваше сообщение и вижу, что вот молодой старик Виктор пишет: передаю привет Виталию, который один дома, и желаю ему пусть не грустит. Вообще, конечно, самый лучший способ не грустить — это заняться каким-то делом. Есть такая теория маленьких шагов. Ну вот, по чуть-чуть. Пыль с плинтусов убрать, около цветков, да, комнатных растений там салфеточкой подмести, и глядишь, тихонечко-тихонечко и

знает и не зайти, она не понимает, то ли она только с этим не может справиться, у нее это не функционирует, либо вообще, ну, вот сразу, как только получаем подобные сообщения, информацию проверяем, мы спокойно, вот я сейчас зашла на сайт и на стационарном компьютере, и с мобильного телефона все работает, и сообщение тоже отправляется. Оксана, видимо, это у вас такая локальная проблема, ну, бывает, может быть, что-то нужно, не знаю, обновить, и тогда все заработает. Попробуем.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет Фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Power Сила твоего дня.
6: Компьютерная академия ТОП открывает набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Изучение IT-технологий на практике. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Удобное расположение, современное оборудование и программы. Телефон 21 52 72.

0: Автохит.
1: В рубрике «Автохит» у нас Олеса и Иоанн Репаблик. Трек «В твоих глазах». И да, это признание в любви. Весь мир отражается в твоих глазах. И когда я вижу в них себя, то чувствую себя дома. Обо всем прекрасном, что есть на этой планете, я познал через твои глаза. Ну что тут скажешь? Высокая поэтика, высокого полета. Олеса и Иоанн Репаблик в рубрике «Автохит».

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Магазин «Автопазл» поможет вам подготовить автомобиль к поездке в отпуск. В ассортименте вы найдете все необходимое для безопасного и комфортного путешествия. Запчасти для автомобилей ВАЗ, УАЗ и иномарок. Широкий ассортимент моторных и трансмиссионных масел. Масла для лодочных моторов и мототехники. Подарочные сертификаты. Магазин работает с юридическими и физическими лицами. Речной проезд 2 ежедневно с 9 до 20. Воскресенье до 18. Вконтакте Automag 051.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Лето в разгаре, а в Эсперансе настоящий пионовый бум! Не упустите шанс. 9 роскошных пионов с оформлением всего за 3490 рублей. Любовь с первого взгляда. Подарите близким нежность и аромат лета. Сеть салонов «Эсперанса». Мы находимся во всех районах города. Единый номер телефона 20-76-75. Сайт esperanza051.ru.
3: В гостях хорошо. А дом построит строительная компания «Скандинавия Север». Строим в Мурманской области по ценам Пестова. Например, каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысяч рублей. Вся доска строганная, камерной сушки. Профессионализм, широкий выбор проектов. Выставочные дома в зверосовхозе. север.sk-скандинавия.ру.
4: Опять все лето в телефоне. Есть вариант получше. Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет, 3 занятия в неделю с тренером, танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое. Никаких гаджетов и скуки, только движение и здоровье вашего ребенка. X-Fit, когда лето проходит ярко.
5: Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
6: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
7: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
0: Круиз-контроль.
1: В магазине «Автопазл» широкий ассортимент запчастей для отечественных автомобилей и иномарок. Речной проезд 2, 608-088. Вконтакте «Automag 051».
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске плюс 8 градусов, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Не знаю, говорили ли вам мои коллеги, но в офисе Powerhit Radio опять гордо реет температуринг. Это такой режим работы, и он официально подтвержден приказом нашего директора, что если плюс 18, то сотрудники Powerhit Radio могут на час раньше уйти с работы, а на следующий день на час позже прийти на работу. А если за 24 градуса тепла перевалило, то слинять из офиса можно даже на 2 часа раньше. Ну вот я смотрю прогноз погоды. В ближайшие дни и недели ничего подобного, увы, не предвидится. Но это прогноз погоды. Не зря называется, да, прогноз. Лишь планирование, оно может и не сбыться. Поэтому давайте будем верить в лучшее. И конкретно 24 июня синоптики нам обещают облачную с прояснениями погоду. Временами дождь, ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные часы от 4 до 9 градусов тепла. Днем прогреется, но не сильно, до 12. В Мурманске тоже облачная погода. Один источник говорит, что завтра небольшой дождь будет. Другой намекает, что ничего подобного, просто пасмурно. Но, тем не менее, ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха плюс 4,6 это ночью. Днем в пределах 9 градусов выше 0. Ну, а сейчас в городе плюс 8.
0: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

На волне Power продолжается. Напоминаю, что у нас есть сайт и приложение, куда можно отправить сообщение с информацией о том, что сейчас происходит на дорогах в Мурманске. Рабочий день завершен или почти завершен. Все отправились по своим делам, по домам. Наверняка дороги загружены, тем более, что некоторые маршруты там ограничены передвижением из-за ремонтных работ. Так вот, рассказывайте, где пробки, может быть, случилось ДТП или перегородили очередной участок пути. Ну и далее в круиз-контроле у нас Chemical Brothers, новинка, ну, относительная новинка двухнедельной давности, наверное. Очень часто вы ее заказываете, особенно парни. Вам почему-то эта песня нравится. Давайте сейчас тоже послушаем. Can't think, can't sleep.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Магазин «Автопазл» поможет подготовить автомобиль к дальним поездкам. Все необходимое для комфортной и безопасной дороги. Запчасти на отечественные автомобили и иномарки. Аккумуляторы моторные, трансмиссионные, масла автохимии, автокосметика, инструменты и аксессуары. Широкий выбор шума и виброизоляции. Автоэмали, грунты и лаки. Масляные воздушные фильтры фирмы «МАН». Речной проезд 2 ежедневно. Дневно с 9 до 20. В воскресенье до 18.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
1: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама нефрята. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Магазин «Фрэш.ру» в салонах 16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
7: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
8: Рогозерская, 34А.
7: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
9: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
10: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
9: Внимание! Правильный ответ.
11: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
12: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
13: Вот это Ситилинк!
14: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
15: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
16: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
17: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
18: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
19: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
20: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Круиз-контроль.
2: Магазин «Автопазл». Все для надежной эксплуатации автомобиля. Речной проезд 2, 608-088.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Вступили в силу новые ценовые справочники, на основании которых рассчитывается размер компенсации по ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков уточнили, что по сравнению с предыдущей версией справочников стоимость запчастей в среднем выросла на 2,8%. В РСА рассказали, что значительный рост показали цены по маркам ВАЗ, Opel и Honda. Все более чем на 6%. Ситуация с запасными частями к популярным автомобилям китайского производства продолжает стабилизироваться, и это отражается в снижении уровня цен на достаточно массовые марки. Так, например, у Cherry минус 6,7%, а Moda минус 3,8%. Между тем, в апреле Банк России утвердил внесение изменений в правила определения средних цен на запасные части. Сейчас эти поправки в единую методику находятся на регистрации в Минюсте, и мы ожидаем, что документ вступит в силу в ближайшее время, отметил президент РСА Евгений Уфимцев. Он указал, что очередная редакция документов будет разрабатываться уже по новой методике. В результате принятия поправок страховые выплаты в части расходов на запчасти по предварительной оценке вырастут в среднем на 8,2%.
0: Акселератор.
1: Власти саратовского села Лох решили кардинально бороться с регулярными кражами дорожных указателей. Для этого на въездах появятся камеры видеонаблюдения, а сами таблички планируют оснастить QR-кодами и GPS-трекерами. Проблема не нова. Уже несколько лет местные жители фиксируют случаи исчезновения табличек. За эти годы неизвестные утащили не менее двух десятков знаков. Местные жители даже ведут статистику. Один указатель продержался рекордные 140 дней, а другой украли буквально через сутки после установки. Говорят сельчане, чаще всего их увозят туристы, виной всему необычное название. В селе уже начали продавать сувенирные копии табличек. К тому же для приезжих регулярно проводят экскурсии, а для тех, кто хочет задержаться, придумали уютные лохаусы. Местные жители просят власти установить на въезде основательную стелу. Ее украсть должно быть сложнее. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
2: Собрался налево? Не забудь про помеху справа.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: продолжается. Используя подходящий случай, хочу вам рассказать про наш информационный канал во ВКонтакте. Там опубликован аудиофайл с вашими комментариями, где вы рассказываете о том, как вы ремонтируете автомобиль в автопутешествии. Вот вы уже уехали от Мурманска, 1000 километров, и до следующей населенного пункта, до следующего населенного пункта еще тоже прилично расстояние, и вдруг что-то ломается. Вот как вы в данной ситуации обходитесь, что делаете, какими приложениями, подсказками, чьей помощью пользуетесь. Там, кстати, в этом аудиофайле, это утренний круиз-контроль был, довольно интересный даже мне, не автомобилисту, вещи я услышала, лайфхаки, какими сервисами можно воспользоваться федеральной сетью. Она представлена и через приложение, и заранее вот во время приезда в город, если вы знаете, что с автомобилем что-то не то происходит, вот можно заранее записаться и получить все услуги, которые необходимы. И знаете, да, что у нас Макс Байков только-только что вернулся из автопутешествия, центральная часть России и так далее. В общем, если интересует информация, что происходит на заправочных станциях и как тоже в некоторых случаях, не всегда, но в некоторых можно получить определенное количество бензина, то, которое вам нужно, там тоже это информация есть, так что заходите в информационный канал во ВКонтакте, Powerhit Radio, и послушайте. И напоминаю, что это круиз-контроль, сайт приложения работает. Отправляйте сообщение в студию с информацией о дорогах в городе.
1: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Powerhit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В магазине «Автопазл» все для надежной эксплуатации автомобиля. Запчасти для автомобилей ВАЗ, УАЗ и иномарок. Еженедельные конкурсы репостов в группе ВКонтакте «Автомаг 051». Открыта вакансия продавца-консультанта. По вопросам трудоустройства по телефону 608-088. Сообщением в группе ВКонтакте или по адресу Речной проезд 2. Ежедневно с 9 до 20. Воскресенье до 18.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор. Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа. Закрываются салоны обуви Рикер и Эсольвер. Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки. Вся обувь по цене до 2000 рублей. Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
6: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
0: Круиз-контроль.
1: В магазине «Автопазл» широкий ассортимент запчастей для отечественных автомобилей и иномарок. Речной проезд 2, 608-088. ВКонтакте «Автомаг 051».
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

можно сказать, что и повезло. Ничего критичного такого по дорогам в городе в круиз-контроль не залетело. Но, с другой стороны, очень может быть, завтра нам достанется вдвойне. Дороги, они такие непредсказуемые. Завершаем круиз-контроль. Спонсор программы представляет магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных авто и иномарок. Готовьте автомобиль к отпуску. Все для ухода, ремонта и обслуживания. Запчасти, аккумуляторы, моторные, трансмиссионные масла, автохимия, автокосметика, расходные материалы, инструменты и аксессуары в наличии и на заказ. Речной проезд 2, 608-088. Я, Мария Фрейман, завершаю дежурство в студии. Далее Power Hit Radio на автопилоте. В эфире любимые треки. Ну а в 7 утра завтра утренняя бригада вновь заступит на смену и будет вас развлекать и информировать. Всем доброго вечера желаю. До свидания.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: Реклама.
1: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33300. Таблицу можно закрыть.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
5: В июне в честь Дня защиты детей акция «Все лучшее детям». Закажите окна Рихау Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихау» и получите скидку 45%.
6: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
5: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
6: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com. 104.5 FM. Get the hits.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ Эксперт Мурманск». Вас ждут по адресу Коминтерна 5, 63 22 83. 7-8 градусов и пасмурно. Таков прогноз на среду. Из хорошего – отсутствие дождя и сильного ветра, что, согласитесь, важно. Вполне возможно, что завтрашнюю погоду можно даже назвать комфортной, пусть и с небольшой натяжкой. К пятнице температура должна прийти к отметке 14 градусов. Это я пытаюсь докинуть хороших новостей в нашу эмоциональную копилку. Напомню, завтра в Мурманске 7-8 градусов и пасмурно. Хорошего вечера всем слушателям Power Hit Radio. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов. Без обеда и выходных. Телефон 63 22 83. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Там, где воздух, вода и тишина. Парк с хаски и северными оленями. Баня с чаном, сапы, квадроциклы, флоатинг. Там, где хочется остаться. Северное сияние «Аврора Парк». Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама нефта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёр». Подробности на «Фрэш.автовочка» в салонах 16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
7: Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат всего 340 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
8: ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич. ОГРНИК 321-519-400-143-34.
9: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
10: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
11: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
10: Компания «Консультант ИТС».
12: Лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Доброе утро в тайском спа. Дарим полчаса настоящего тайского массажа к вашему сеансу по будням в утренние часы. Условия акции по телефону 566-990. Настоящий тайский массаж в Азия Спа. Ленина, 69. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: Your number one.
8: Heat Radio.
9: Check this out.
10: Power Heat Radio.
11: Radio.

0: «Золото чартов».
1: Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики ООО «МОД». Мясной маркет «Мясо есть». Героев североморцев 33А. Наше короткое путешествие сегодня в одной из самых изолированных и загадочных стран мира. Это единственная страна, которая поглощает больше углекислого газа, чем производит. Конституция обязывает

Это туда. Тоже еще приключение. Международный аэропорт считается одним из самых опасных в мире. Самолеты вынуждены маневрировать между узкими горными ущельями, и садиться там могут только избранные пилоты, так-то. Королевство Бутан, которое находится в Гималаях, сегодня вспомнено нами. И мы туда, конечно, за музыкой отправляемся, параллельно вспоминая какие-то занимательные факты о стране. Ну а что же слушают в Бутане? Верхнюю строчку Apple Music чарта занимает трек «Dancing on my own». Эту песню Робин выпустила вообще-то 16 лет назад. Но она используется и в фильмах, и в рекламе, и поэтому достаточно популярна до сих пор. Вирусится в сетях по-прежнему активно. Ну, основной всплеск вирусности случился, конечно, сразу после выхода, в 2010 году. А потом песня еще не раз возвращалась в тренды в разные периоды. В пандемию, например, прямо отовсюду звучала. В общем, у «Dancing on my own» долгая жизнь, она и остается классикой, и периодически заново становится вирусной в новых контекстах. В основе песни «Одиночество в толпе». Этакий парадокс, понятный многим. Физически рядом, эмоционально на расстоянии. Золото бутанского Apple Music чарта. Робин и ее «Dancing on my own».

0: Разделка на месте. Выбираете любой кусок. При покупке от 5 килограммов шашлыка угли в подарок. Собственное производство полуфабрикатов. Натуральные специи. Пельмени, манты, вареники ручной лепки. Котлеты, тефтели, зразы, голубцы и другое. 701-702.
1: Золото чарта. Золото чарта. Золото чарта. New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле Power. Новый час с

0: Stay tuned on Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Ava Max и Bia Energy.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32-023-75-00-128-20.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60 80 60, юргарант51.рф.
4: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
4: Или заходите на сайт PHR.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. 7-8 градусов и пасмурно. Таков прогноз на среду. Из хорошего – отсутствие дождя и сильного ветра, что, согласитесь, важно. Вполне возможно, что завтрашнюю погоду можно даже назвать комфортной, пусть и с небольшой натяжкой. К пятнице температура должна прийти к отметке 14 градусов. Это я пытаюсь докинуть хороших новостей в нашу эмоциональную копилку. Напомню, завтра в Мурманске 7-8 градусов и пасмурно. Хорошего вечера всем слушателям Power Hit Radio. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. Чтобы отдыхать с друзьями, было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014. Today's music.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11:25 и 16:50.
2: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4.

0: Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Jonas Blue. Girl.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Хочется драйва. Квадроциклы уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Поехали! Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
2: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4.

Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова. Это рубрика «Романтик Коллекшн». Спонсор рубрики ООО «МОД». Мясной маркет «Мясо есть». 701-702. И стиль этой песни, и музыкальное исполнение притягивающее и затягивающее. А ведь Рой Ксоп, это норвежский электронный дуэт, использовал в треке минимум выразительных средств. И все-таки, смотрите-ка, оказался способен достучаться до каждого. В мире, когда каждый сам по себе, подойти к другому, осмелиться быть с ним вместе, это ли не неслыханная роскошь и одновременно отвага нашего времени? Прекрасная песня «Here She Comes Again» Рой Ксоп в рубрике «Romantic Collection».

0: Спонсор рубрики представляет «Весной маркет мясо есть». Хочется шашлыка? В «Весном маркете» замаринуют для вас любое понравившееся мясо из ассортимента бесплатно. Разделка и маринование на месте. Маринад на выбор. Заказывайте шашлык к любому времени и дате. Всегда в продаже уже замаринованные топовые позиции шашлыка в классическом и фирменном маринаде. Героев Североморцев 33А.
1: Романтик. Collection.
2: Get the hits. On Power 88 Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. 7-8 градусов и пасмурно. Таков прогноз на среду. Из хорошего – отсутствие дождя и сильного ветра, что, согласитесь, важно. Вполне возможно, что завтрашнюю погоду можно даже назвать комфортной, пусть и с небольшой натяжкой. К пятнице температура должна прийти к отметке 14 градусов. Это я пытаюсь докинуть хороших новостей в нашу эмоциональную копилку. Напомню, завтра в Мурманске 7-8 градусов и пасмурно. Хорошего вечера всем слушателям Power Hit Radio. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. Чтобы отдыхать с друзьями, было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.
2: Hi. You're listening to Power Hit Radio 104.5.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: Southeast stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Oliver Heldens и Sam Harper. Satisfy.

New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. The Avenue и Ultra Note Starlight.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: хочу.
1: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: music.
1: Keep music.
0: 104.5 FM.
2: Power Hits Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Лето само не зазвучит.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: listening. The best music.
1: Radio.
0: Radio station.
1: Power Hit Radio.
2: В Мурманске 1 час. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Еще 1 час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час летний.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов –